0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции. Но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 июля 1783 года был учрежден Мариинский театр, визитная карточка Санкт-Петербурга. Екатерина II подписала указ о создании театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Самое первое помещение построили из камня на Карусельной площади, ныне Театральной. Называли театр «Большой» или «Каменный». В середине XIX века на площади сгорел театр-цирк, и на его месте построили Мариинский, а здание Каменного театра перестроили под консерваторию. Мариинским театр назвали в 1860-м в честь жены императора Александра II Марии Александровны. Название дали просто в знак уважения вскоре после свадьбы царской четы, но позже появилась и другая связь. Шикарное придворное платье Марии Александровны, в котором она была на коронации, позже стало частью интерьера Мариинки. В 1914 году его узор взял в основу занавеса художник Александр Головин. Это платье – офранцуженный сарафан. Оно сплошь покрыто серебряной вышивкой, а впереди на широкой планке – драгоценные камни. Орнамент занавеса полностью повторил рисунок на шлейфе платья. Само платье хранится в оружейной палате Московского Кремля. новости
1: со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
5: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях Урал рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопления в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный Урал накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевом и черном. Гостевые комплекты – это белый, как основной цвет, с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях Урала. 13 июля на Екатеринбург-арене Урал играет с Торпедо. Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов. Игра начнется в 19:00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска, только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой, 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 км в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideya и Super Soco.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 12 июля – Международный день надежды. Дату установила ООН в 2025 году, чтобы напомнить миру о том, что даже в трудные времена надежда – это преобразующая сила. В русский язык слово пришло из старославянского от глагола «надеть», то есть «положить», «поставить». Буквально «надежда» – это то, на что полагаются. Что важно, в древнерусском языке глагол «надеяти» означал не пассивное ожидание, а активное действие. При этом поговорки о надежде похожи. И в русском, и в английском есть выражение «надежда умирает последней» или «надейся на лучшее и готовься к худшему». В России говорят «одной надеждой сыт не будешь», а в Англии «кто живет надеждой, тот умрет с голоду». А наша поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай» в английском варианте более прямолинейна и назидательна. Бог помогает тем, кто помогает себе сам.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. В сети дизайн новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 19, днем до плюс 25. На Радио СИ новости и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Энергетики в Свердловской области устранили больше 350 обрывов электролиний и перетянули около 7 километров проводов. В Россетях «Урал» рассказали о ходе восстановительных работ в подтопленных муниципалитетах. Также энергетикам пришлось убирать многочисленные деревья, которые упали на линии и повредили их во время прохождения мощного грозового фронта. Работы продолжаются в круглосуточном режиме, подтопления в некоторых территориях по-прежнему сохраняются. Представители Россетей ведут постоянный мониторинг ситуации. Футбольный «Урал» накануне старта в первой лиге презентовал новую форму. Домашний вариант выполнен в цветах команды – оранжевым и черным. Гостевые комплекты – это белый, как основной цвет, с оранжевой отделкой. Фото и видео опубликовано в соцсетях «Урала». 13 июля на Екатеринбург-арене «Урал» играет с «Торпедом». Болельщиков на стадион начнут пускать с 18 часов. Игра начнется в 19:00. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на сегодня 76,66, евро 87,67.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: О погоде на Радио СИ, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 19, сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза, ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 23-25.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: СМИ «Радио СИ» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, сегодня уже понедельник, 13 июля, 7 часов и 9 минут. В Екатеринбурге начинается новая неделя, которая нас будет снова бодрить в плане осадков. А что хорошего на неделе обещают астрологи, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Новое, новое, это You Can Touch от Казановы.

0: трогать, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
3: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ «Д. Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Он и она.
12: Гармония любви.
11: Он, она и...
12: Гармония семьи.
13: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
14: Гармония.
15: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
16: Этим летом много футбола.
17: А может, еще больше?
18: Футбольше!
16: Уральский фестиваль футбола 2026.
17: Семейный.
18: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
16: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
17: А вечером поем.
18: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
16: Вход бесплатный, 0+.
19: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшая пробка появляется на Трудовой Губахинской от Березовского тракта до проезжей. И уже собирается транспорт на Шевской, Бакинский комиссаров, Донбасской и Бебеле от Тепличной до Доватуйской. Самые загруженные магистрали сейчас Ленина в сторону УПИ и Малышева немного загружена в сторону Центрального стадиона.
9: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри и Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», Металлургов 65.
4: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
9: Радио «Си», 103.7 FM.

0: Радио С вами. Доброе утро. На часах 7.15 в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем плюс 20-22 и возможны кратковременные дожди. А сейчас на Радио С гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы, неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы, неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки, это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы, и в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы, радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы. Время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. Вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможны события, которые потребуют от вас волевых решений. Могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги. Это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи. Ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы. Пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите. Наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
0: Когда бумажные самолетики перестают быть просто игрушками. Об этом через 5 минут на радиосе.

0: На радио СИ «Бригада С» с песней «Белый колпак». На часах 7.22 в центре Екатеринбурга плюс 19. А сейчас на радио СИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света на радио СИ ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
0: В Екатеринбурге 7.24, в центре города плюс 19, сегодня днем плюс 20-22 и возможен кратковременный дождь. Радио СИ с вами, доброе утро и хорошего понедельника.
4: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть?
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
10: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
11: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
12: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
13: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: ABC песня про будущее лето. В принципе, хотелось бы уже посмотреть другое лето, потому что этим мы уже насмотрелись на последствия сильнейших дождей. Кто-то успел вживую увидеть разливы на Серовском тракте под Тагилом. Про Тюменский тракт. Там теперь приходится делать большой крюк, чтобы объехать размытую дорогу. Конечно, и про север области помним, и про сады и огороды, и про сам Екатеринбург, где после каждого дождя, а они в последнее время очень сильные, текут настоящие реки. Сегодня днем кратковременный дождь и плюс 20-22. Половина восьмого в Екатеринбурге на радио «Все новости» и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Здравствуйте. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным играм для детей. Например, специалисты советуют делать акцент на обучающие, спасательные и развивающие сюжеты. В регионы направлены рекомендации по регулированию вопросов, которые связаны с использованием технологий подростками в зависимости от их возраста. Следователи завели 2 уголовных дела после гибели 4-летней девочки в Нижнем Тагиле. Расследование будет идти по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также из-за нарушения правил дорожного движения. Авария произошла в воскресенье. Водитель мусоровоза не заметил маленького ребенка на велосипеде на дороге в частном секторе. Nokia выпустит умный кнопочный телефон. На сайте компании появились изображения 4 новых моделей с кнопкой ИИ. Искусственный помощник по команде пользователя будет включать фонарик, устанавливать будильник или кому-то звонить, пишут ведомости. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер восточный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. И плюс 20-22. В Новоуральске, в Краснодуринске и в Первоуральске плюс 18-20. В Нижнем Тагиле плюс 17-19.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 28, в центре плюс 19. Сегодня понедельник, 13 июля. И сегодня важный день для одного очень таинственного фильма в истории мирового кино. Фильма, после которого Николь Кидман и Том Круз развелись. Об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Сегодня в Кировском. Колбаса филейская. Вязанка. 149,99 за 400 граммов. Творог полевское. 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.

0: будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
1: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
2: Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
3: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.etp.ko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: На радио «Эсси» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшая пробка на Бакинске-Эмиссаров от Кировоградской до Победы. На Серафим-Дерябиной от Грузовской до Шумяна. На Светлореченской от Обездной до Соболева. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма-Дегенина. И на Трудовой Губахинской от Березовского тракта до Проезжей. Самые загруженные магистрали – Малышева в сторону Центрального стадиона, Ленина в сторону УПИ, Белинского в направлении к Ботанике.
6: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых Бригад, 27. Телефон 34-43-200.
7: Акция действует до 31 июля 2026 года.
8: Радио Си 103.7 FM.

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. –

ирония судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: радио «Си» с вами. Доброе утро. На часах 7:47. Прошедшие выходные — это не только сильные дожди, но и всяческие музыкальные фестивали. Я вот успел побывать в субботу на фестивале «Стереолето», где в качестве хедлайнеров были Антоха МС с программой «Михей из Джуманджи». Да, можно было вспомнить интересные песни и удивиться настоящей импровизации. А под финал фестиваля послушать «Мою Мишель». И даже небольшой дождь вечером в субботу фестиваль не испортил. Тема дождей у нас на неделе сохраняется. Сегодня будет небольшой дождь и плюс 20-22 в центре Екатеринбурга, плюс 19. А сейчас на радио «Сия» заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
1: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 7.52 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19. Доброго вам утра, хорошего понедельника. В Китае туристы ждут, когда пройдет тайфун. Там пока не летают самолеты. Подробности в новостях на Радио Си через 5 минут. А еще узнаем, сколько на свою машину в среднем в месяц тратит российский автолюбитель. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад...
1: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
5: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Эмзенир», курорт Увильды, ГРН 11-27-46-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Пишите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
8: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
9: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Радио Си, 103,7 FM. В Екатеринбурге без одной минуты 8, в центре плюс 19, днем плюс 20-22. На Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. 80 кандидатов-самовыдвиженцев намерены участвовать в выборах депутатов Госдумы в сентябре. В воскресенье вечером ЦИК сообщил, что завершил прием документов. Об этом пишет Интерфакс. Также в воскресенье Центральная избирательная комиссия заявила, что приняла документы от всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Напомню, выборы в Госдуму будут трехдневными и продлятся с 18 по 20 сентября. На Тюменском тракте еще сохраняются перекрытия, введенные госавтоинспекцией и дорожниками на участке со 195 по 210 километры. В выходные на 196 километре произошел размыв грунта. Восстановительные работы дорожные службы вели с вечера субботы до утра воскресенья. Открыть движение, тем не менее, в воскресенье не получилось. В районе 207 и 210 километров ЕК Юрмыч резко поднялась и перелилась через проезжую часть. Объезд перекрытий водителям рекомендуют со 140-го километра через деревни Баранниково, Долматово и Сетское с возвращением на автодорогу подъезд к Тюмени на 123-м километре. В Екатеринбурге сегодня ждут нового уполномоченного по правам человека. В уральскую столицу приезжает Яна Лантратова. В программе визита 13 июля встреча с губернатором Денисом Паслером, региональным омбудсменом Татьяной Мерзляковой и с волонтерами. Яна Лантратова, напомню, была назначена на должность федерального уполномоченного по правам человека в мае этого года. Российские туристы в Китае столкнулись с отменой авиарейсов из-за тайфуна Бави. В воскресенье из-за разгула стихии перевозчики не выполнили около 2800 перелетов. Также были отменены скоростные поезда из Шанхая в Пекин. В это же время российские туроператоры заявили, что в провинциях на востоке Китая, которые затронуты тайфуном, нет организованных групп из России. Днем воскресенья Шанхайское метеобюро понизило уровень предупреждения о тайфуне до синего, который является самым низким, пишет РИА Новости. Почти половина водителей в России тратит на свой автомобиль менее 10 тысяч в месяц. Речь идет о содержании и обслуживании машины. При этом респондентов просили не учитывать платежи, если автомобиль еще находится в кредите у банка. Каждый четвертый закладывает на содержание машины от 10 до 15 тысяч в месяц, еще 14% до 20 тысяч. Более серьезные расходы позволяют себе только 3% водителей, которые готовы тратить на автомобиль больше 50 тысяч в месяц, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 76,66, евро 87,67.
0: И о погоде на радио Си в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможны грозы, ветер восточный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиусе. С вами доброе утро. Сейчас узнаем свежие новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на радиусе ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Компания Mercedes развернула самую масштабную программу обновления в своей истории. Бренд пытается отыграться за падение продаж и выкатывает сразу 6 ключевых новинок. Первое – обновленный флагман S-класса. Он получил фары с рисунком трехлучевой звезды и салон из технологичного текстиля вместо кожи. Вторая премьера – долгожданный электрический C-класс с ретро-дизайном, огромным экраном и запасом хода за 700 километров. Третьим идет лифтбэк AMG GT. Этот электрокар выдает больше 1000 лошадиных сил и умеет имитировать звук мотора. Четвертая новинка – кроссовер GLS-53. Немцы признали ошибки и вместо сложного гибрида вернули ему правильную бензиновую шестерку. Пятый в списке – роскошный электрический минивэн VLE, который едет плавно, как представительский лимузин. Ну и, наконец, шестая модель – компактный кроссовер GLA, который станет главным городским хитом марки. Для многих из нас трехлучевая звезда на капоте по-прежнему остается автомобильной мечтой. И мы искренне желаем этой мечте сбыться. А в какой именно модели, покажет время.
1: Реклама.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 13 июля, на часах 8.11, в центре плюс 19. Похоже, что пришло время хвастаться своим урожаем. Сколько должен весить чеснок, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса? Об этом на Радио Си минут через 10. А еще мы поиграем в день рождения каждый день. Если вам нравятся турецкие сериалы, сегодняшний приз будет очень вам кстати. Телефон Радио Си 235-103.7. Он вам пригодится минут через 10, когда будем определять играющую дату в день рождения каждый день.
2: Реклама.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое. 449,99 за килограмм. Сыр российский Брест-Литовск. 189,99 за 200 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
11: Рубиться в игровые автоматы в Радугаленд. Вместе!
10: Летать в аэротрубе Simple Fly.
11: Вместе! Пройти все аттракционы в Радугаленд. Вместе!
10: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радугаленд на сайте radugadefisland.ru.
12: Радугаленд. Репина 94.
13: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: На Радио Си ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшая пробка на Светореченской от Объездной до Соболева и на Светореченской от Соболева до Объездной. На Гагарина от Педагогической до Малышева и на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Малышева в сторону Центрального стадиона.
14: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри и Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65.
15: АО КСК «Югория», акции до конца июля этого года.
16: Радио Си, 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.23 в центре Екатеринбурга плюс 19. На Радио Си начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, сразу набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы» для лиц старше 12 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 6 января. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 6 января. Пробуйте, дозванивайтесь. 235-103.7. В игре 6 января. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света на Радио ИСИ ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записи в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: В Екатеринбурге 8.25, в центре города плюс 19, сегодня днем плюс 20-22, и возможен кратковременный дождь с грозой. Радио ИСИ с вами, доброе утро и хорошего понедельника.
4: Реклама.
8: Ого, а что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да!
11: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
10: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
13: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
12: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
14: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
17: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
18: Акция до 31.07.2026 года.
19: Он и она.
20: Гармония любви.
19: Он, она и...
20: Гармония семьи.
19: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
20: Гармония.
21: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
22: Телефон рекламной службы 235-09-05.
23: Радио Си.

0: На Радио Си не забываем про музыкальные новинки. Только что у нас Милен Фармер. Половина девятого в Екатеринбурге на Радио Си проходит игра «День рождения. Каждый день». И сегодня с нами играет Полосникова Надежда. Надь, вы, наверное, уже сейчас на работе.
1: Нет, я дома.
0: Почему?
1: Дома, в сад собираюсь.
0: У вас как в саду с дождями?
1: Ну,
0: хватает?
1: Хватает.
0: В этом году.
1: Ягоды испортились, блин.
0: Ой-ой-ой. Так, огурцы. Рассказывайте про урожай.
1: Ну, огурцы растут.
0: То, что в теплице, то растет, наверное, да?
1: Да. В теплице хорошо, а тут на огороде все затапливает.
0: Ну, такой год. Надя, у вас сегодня, кроме того, что понедельник, то, что вы в сад едете, есть еще один повод для радости. Вы сегодня дозвонились быстрее всех на Радио Си, а это, знаете ли, большая удача. Без призов от нас сегодня не уйдете. Получаете пару билетов на шоу саундтреков «Турецкие сериалы». Поздравляю вас.
1: Спасибо, очень рада.
0: А сейчас немного информации на правах рекламы. В живом исполнении симфонического оркестра. Для вас прозвучат композиции сериалов «Великолепный век», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и других. Встречаемся 6 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем каждое буднее утро. Завтра в 8.20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. Сейчас на Радио Си новости. Александра Короткова.
4: Здравствуйте. В Венесуэле продолжает расти количество жертв землетрясения. Спустя почти 3 недели после разрушительных толчков количество погибших приблизилось к цифре 4,5 тысячи. Пострадали около 17 тысяч человек. Напомню, 2 землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 в Венесуэле стали наиболее мощными за последние 100 лет. Жителей поселка Пышма в 150 километрах от Екатеринбурга вакцинируют от гепатита А. Причиной санитарных мероприятий стало подтопление поселка после проливных дождей. Ситуация на тюменском направлении остается непростой. Тюменский тракт на подъезде к Талице перекрыт в оба направления, начиная с субботы. В Красноярском крае спасатели снова не нашли следов усольцевых. Поиски продолжались с 9 по 12 июля. В горной тайге прочесаны больше 30 квадратных километров. Пропавшая в конце сентября семья по-прежнему не найдена, заявили спасатели. Александра Короткова, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. И плюс 20-22. В Асбесте, в Каменске-Уральском тоже плюс 20-22. В Полевском плюс 19-21.
5: Реклама.
6: Алло, кто это?
7: Это ты из будущего.
6: Круто. И где мы сейчас?
7: Где-где? Там, где купили апартаменты.
6: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
7: Еще бы! Сам скоро оценишь.
8: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Си» с вами. Доброе утро. Хорошего понедельника. Сегодня 13 июля. В Екатеринбурге без 29. В центре города плюс 19. В будущий понедельник состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года. А когда и где состоялся первый мундиаль и что означает это слово, узнаем минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама. Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55.
3: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль – твой новый маршрут, туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
4: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
5: Как сэкономить?

0: покупки авто. В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
1: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинские проезжие от Березовского тракта до Укромного переулка. На Малышева от Егоршевского подхода до Мира. На Машинной от Чёрса до Фурманова. И на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. Самые загруженные магистрали Малышева в сторону Центрального стадиона. Ленина в обе стороны, Репина в центр.
4: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: ЗИТ. Автоцентр «Глазурита». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 13 июля, на часах 8:47, в центре города плюс 19. Сегодня днем возможен кратковременный дождь с грозой и плюс 20-22. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент. Уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982-м. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
1: Радио Си.

0: Радио ИСИ «Золотые хиты». В Кимурге без 5.9, в центре плюс 19. С кем летом общаются российские старшеклассники? Об этом на Радио ИСИ в новостях через 5 минут. И еще поговорим про дождливые рекорды Свердловской области. Ну а после новостей с 9 до 10 на Радио ИСИ будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио ИСИ.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру – на первичном или же на рынке готового жилья. Для ответа важно понять, а какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. А вот если у вас есть свои денежные сбережения, я рекомендую вам покупать готовое жилье с хорошим ремонтом по цене более интересной, чем у застройщиков. И для того, чтобы окончательно разобраться, как и где искать наиболее выгодный для вас вариант, приглашаю вас к нам на консультацию в офис агентства недвижимости «Диал» по улице 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
1: Екатеринбург. Рынок недвижимости. Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассы города 12+.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
6: Сегодня в Кировском. Кекс Свердловский. 149,99 за 500 граммов. Колбаса молочная «Чергашин» и «Партнер». 199,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: 103,7 FM. Радио
0: «Сити». Спонсор инструментальной музыки на Радио «Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ 103,7 FM. 9 часов в Екатеринбурге, в центре города плюс 19, днем плюс 20-22. На Радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО АН Астра, жилой дом «Футурист».
1: Здравствуйте. Россия передала Венесуэле 35 тонн гуманитарной помощи. Вторая партия груза прибыла в пострадавшие от землетрясения районы в воскресенье. В составе гуманитарного груза продукты питания, палатки, постельные принадлежности и предметы первой необходимости. Также в МЧС России сообщили, что в Венесуэлу доставлен и аэромобильный госпиталь российского Минздрава с оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению. Самолеты МЧС приземлились в Каракасе 10 и 12 июля. В Пышминском районе Свердловской области вслед за Ирбитским ввели режим ЧС. Кроме поселка Пышма, напряженная ситуация складывается в селах Печоркино и Пульниково, а также в деревнях Холкино и Катарач. В администрации района агентству ЯН сообщили об эвакуации более 50 человек из подтопленного жилья. Центральную улицу в Пышме перекрыли и обесточили из-за затопления. В Пышме началась вакцинация от гепатита А, поскольку питьевые источники также оказались затоплены. Причиной паводка на востоке Свердловской области стали проливные дожди. Синоптики тем временем подвели итоги первой декады июля. За это время в Свердловской области больше всего осадков выпало в Таборах и Невьянске. Оба населенных пункта за 10 дней приняли месячную норму осадков. В абсолютных лидерах при этом Липовская в Рыжевском районе. С начала месяца там количество дождей превысило норму уже в 2,5 раза. По прогнозу синоптиков, утром и днем в понедельник погода даст Среднему Уралу небольшую передышку. Дожди возобновятся со второй половины дня 13 числа. И 14 и 15 июля охватит большую часть области. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. Эффект от внедрения цифрового рубля может составить 423 миллиарда. При составлении оценки эксперты взяли в расчет полный потенциал нового инструмента с условием его широкого распространения. Об этом пишут сегодня «Ведомости». Основную выгоду от цифрового рубля должен получить реальный сектор экономики. Напомню, что массовое внедрение цифрового рубля стартует с 1 сентября. Четверть российских старшеклассников признались, что в период летних каникул почти ни с кем не общаются. При этом около 19% заявили, что летом свое внимание, наоборот, переключают на семью. Чаще проводят время с родителями, братьями и сестрами, либо со старшими родственниками. В целом летний период приводит к заметному изменению интенсивности общения. 42% подростков говорят, что общаются со всеми меньше, но это никак не сказывается на их настроении. Официальный доллар на сегодня 76,66, евро 87,67.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ОЗ «Астропарк».
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, возможны грозы, ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего понедельника. Сегодня 13 июля. На часах 9:10. Уже минут через 5 на Радио Си гороскоп на эту неделю. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем тайм-карту в парк Радуга-Лэнд и сертификат на полет в аэротрубе для лиц старше 4 лет. А вопрос сегодня вот такой. Среди тех, кто ездит в отпуск на море, каждый 15-й старается этого избегать. Особенно в пик сезона. От чего они отказываются? Телефон радио ИСИ 235-137. Среди тех, кто ездит в отпуск на море, каждый 15-й старается этого избегать. Особенно в пик сезона. От чего они отказываются? Телефон радио ИСИ 235-137. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики и группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс-Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРН 122-660-03-5001, Екатеринбург.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Селикоровской и Титово от Аптекарской до Ферганской. На Трудовой, Губанхинской и Проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На Сибирском тракте от Железнодорожного переезда до Лесотехнического университета. На Машинной от Чёрса до Фурманова и на Гагарина от Педагогической до Малышева. Самые загруженные магистрали: Малышева в сторону Центрального стадиона, Ленина в обе стороны, Восточная тоже в обе стороны.
1: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65.
3: АО ГСК «Югория», акции до конца июля этого года.
5: Радио Си, 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, на часах 9.15, в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня на слишком жаркую погоду рассчитывать не приходится, будет всего плюс 20-22, и местами, возможно, еще кратковременные дожди. На Радио Си мы разгадываем невероятный вопрос. Вопрос сегодня связан с отпуском в каком-то смысле, с теми, кто отправляется на море. И вот среди тех, кто ездит в отпуск на море, каждый 15-й старается этого избегать. Особенно в пик сезона. Отчего они отказываются? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Я предполагаю, что от загара.
0: Отказываются от загара, не загорают.
1: Да.
0: Каждый 15-й. Но от загара, мне кажется, почаще спасаются, избегают загорать, чем каждый 15-й.
1: Ну, хорошо.
0: Так, хорошо. Вы в отпуске были, да, уже в этом году?
1: Ну, я был, да, 2 раза.
0: И спасались от загара.
1: От загара спасался.
0: 2 раза.
1: Да, я сгораю жестко, поэтому не,
0: ага,
1: не люблю загорать.
0: Понятно. Ну, пока не загар. Понятно. Спасибо, что позвонили, но пока что не загар. Радио Си, алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Я думаю, что все хотят отказаться от экскурсий в жару.
0: В жару именно, да?
2: Ну, в пик сезона, получается.
0: А, пик сезона.
2: Когда там много народу.
0: Ага.
2: Да.
0: Отказаться от экскурсии. А чего делать, чем заниматься тогда?
2: На море лежать.
0: Вот от этого никто не отказывается, да? От того, чтобы полежать.
2: Да.
0: Угу. Понимаю.
2: От этого нет.
0: Понимаю вас. Ну, представьте, пик сезона. Что там вообще происходит в пик сезона? В отпуске, на море. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы, неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы, неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки, это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы, и в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы, радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы, время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. Вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможны события, которые потребуют от вас волевых решений. Могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги, это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи, ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы, пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите, наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
0: В какой момент бумажные самолетики перестают быть только игрушкой? Об этом через 5 минут на Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 9.23 в центре Екатеринбурга плюс 19. На Радио Си мы разгадываем невероятный вопрос. Сегодня говорим про отпуск, про поездки на море. Так вот, среди тех, кто ездит в отпуск на море, каждый 15-й старается этого избегать, особенно в пик сезона. От чего они отказываются? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Мы такие решили, что систему все включено и исключают в пик сезона, чтобы не было толп в столовой.
0: Ага. Так, вот представили мы уже толпы в столовой, пик сезона, система все включено. Красивая картинка, но пока не отказ от системы все включено. Не про это говорим.
1: Понятно, спасибо.
0: Спасибо, и еще звоните. Ну, пик сезона, очень много людей, это вы справедливо заметили. Радио Си, алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: А может быть, отказываются от завтрака, чтобы занять раньше шезлонги на море там, на пляже?
0: Так, ну да, мы приехали на море, у нас отпуск, мимо завтрака, да, и сразу на шезлонг.
2: Выспался и на шезлонг.
0: Ну хорошо, пусть будет тоже как вариант. Отказываться от завтрака иногда, кстати, полезно, но не для того, чтобы занять место на шезлонге. Пока не угадали.
2: Все хорошо.
0: Еще звоните, спасибо вам. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света, ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
3: Реклама.
6: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
0: 9.26. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 19. Сегодня днем плюс 20-22. И, возможен небольшой дождь с грозой. Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошего понедельника.
3: Реклама.
8: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН. 125-770-007-0803.
9: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
10: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
11: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7 343 372 77 77.
14: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Радио Эси с вами. Доброе утро. На часах 9:32 в центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня мы точно отдыхаем от пляжного сезона, хотя невероятный вопрос на Радио Эси мы пока еще не разгадали. А там про пляж, про море, про отпуск. Сейчас на Радио Эси новости. И Александр Короткова, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Здравствуйте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает возобновление переговоров по Украине с лидерами западных стран. Сообщение РИА Новости цитирует этим утром все федеральные ленты. По словам источника агентства, возобновление переговорного процесса является приоритетным вопросом для главы Турции. Жители ЖБИ с утра в понедельник жалуются на переполненные автобусы. С субботы в микрорайоне закрыто движение трамваев. Вагоны не ходят от остановки Урфу до 40-летия Комсомола. Причиной стал ремонт путей на перекрестке Мира-Малышева. Ремонт завершится только завтра утром, напоминает портал Е1. Яник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон. Итальянский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Синнер является первой ракеткой мира. Кроме Уимблдона, итальянский теннисист дважды выигрывал Австралиан Оупен и один раз US Open. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. На улице свежо. Сегодня днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22. В Новоуральске, в Краснодуринске и в Первоуральске плюс 18-20. В Нижнем Тагиле плюс 17-19.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего понедельника. На часах 9:38. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Вспоминаем про отпуск, про море в такую серую погоду сегодня. Так вот, среди тех, кто ездит в отпуск на море, каждый 15-й старается этого избегать. Особенно в пик сезона. От чего они отказываются? Кто-то отказывается от загара, от экскурсии, от системы «все включено». Бывает такое. А кто-то отказывается от завтрака, чтобы успеть прибежать и занять лучший шезлонг. Лучшее место. Но пока что мы не нашли правильный ответ. 235-103.7, телефон Радио Си. Представьте, пик сезона, очень много людей. От чего же каждый 15-й отказывается? Что скажете вы?
1: Здравствуйте. Я вот почему-то думаю, что, возможно, отказываются от купания в водоемах, в том числе в море.
0: То есть приехали на море и отказываются купаться?
1: Да, потому что в сезон, там, как в Геленджике, например, ну, всякие ротавирус и все это вот, когда все зашли купаться резко.
0: А что же делать тогда?
1: Ну, выбирать либо какие-то малонаселенные, либо не тот сезон, ну, либо, там, не знаю, в бассейнах.
0: Ну, вот бассейн, да, отличный вариант тоже есть. Да, оказывается, каждый 15-й старается не купаться в море в пик сезона. Разгадали. Невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Вячеслав.
0: Слав, ну, видимо, в Геленджик ездили, да?
1: И в том числе ездил в Геленджик. Ну, это у нас как вот на Шарташе, например, когда купаешься, и там хорошо, что есть душ. Вот мы когда туда выезжаем, я не купаюсь там, а под душем охлаждаюсь.
0: Ну, хочется, конечно, охладиться. Иногда море манит, иногда озеро манит, но останавливаешь себя в некоторых случаях, конечно. Особенно в пик сезона.
1: Это да.
0: А вот на море, когда ездили, сталкивались с последствиями?
1: Ну, слава богу, нет.
0: Нет, только смотрели и читали в новостях.
1: Да-да-да.
0: Прекрасно.
1: Но мы и не ездим в пик сезона на самом деле.
0: Ага, тоже, кстати, вариант. Слава, сегодня разгадали невероятный вопрос. Получаете тайм-карту в парк Радуга Ленд и сертификат на полет в аэротрубе для лиц старше 4 лет. Поздравляю вас.
1: Отлично, спасибо вам. Пользуясь случаем, передаю привет своей жене. Я Вячеслав Толмачев из Октябрьского района. Разгадал сегодня невероятный вопрос.
2: Реклама.
3: Говорят, чужие дети быстро растут. Я и за своими не успеваю. Хочется взять от их детства все.
4: Рубиться в игровые автоматы в Радуга Ленд. Вместе!
3: Летать в аэротрубе Simple Fly.
4: Вместе! Пройти все-все аттракционы в Радуга Ленд. Вместе!
3: Прожить лето по-настоящему. Вместе! Узнайте о всех развлечениях и выгодных акциях Радуга Ленд на сайте radugadefisland.ru.
2: Радуга Ленд. Репина 94.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать теперь уже завтра с 9 до 10. А буквально минут через 5 на Радио Си нас ждет история про один из самых загадочных фильмов в истории кино, после которого Николь Кидман и Том Круз развелись.
2: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-55-55.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на Селькоровской и Титово от Аптекарской до Ферганской. На Гагарина от Педагогической до Малышева. И на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Будьте внимательны на Малышева Мира. Меняют трамвайные пути, там ремонтные работы продлятся до завтра. Самые загруженные магистрали Малышева в сторону Центрального стадиона, восточное в направлении ЦПКИО, Ленина в сторону УПИ.
4: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 9:47 на часах в центре Екатеринбурга плюс 19. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю с широко закрытыми глазами.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
1: Радио Си. Золотые хиты.

Радио Си, музыка, которую мы любим, это Роксет, Крэш Бум Бэнг, 9.56 в Екатеринбурге, в цене города плюс 19. Уже минут через 5 на Радио Си в новостях про чемпионат мира по футболу, в котором будут участвовать еще больше команд. А сейчас музыка понятная без слов. На Радио Си гитарист-виртуоз Виктор Зинчук.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Количество новых утечек данных в российских компаниях сократилось в 4 раза. Специалисты по информационной безопасности проанализировали объемы данных, которые хакеры публикуют или предлагают к продаже впервые. В это же время объем утечек вырос почти на 60%, а количество сообщений о продажах превысило отметку в 38 тысяч. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Основными целями злоумышленников при взломах баз с персональными данными остаются ритейл, образование и государственный сектор. Мэрия Екатеринбурга будет судиться с поставщиком новых троллейбусов из Уфы. Иск был подан в середине мая из-за срыва сроков поставки. Партию из 55 машин должны были поставить в Екатеринбург 5 марта, но поставщик доставил транспорт только с опозданием на месяц. За просрочку поставки администрация требует 162 миллиона. Агентство ЯН напоминает, что за последние 2 года Екатеринбург приобрел 100 новых троллейбусов. Кружки и секции из здания городского дворца творчества начнут учебный год в новых локациях. Большую часть занятий перенесли в бывшее здание администрации Октябрьского района на Луначарского 217. Также занятия будут проходить в 366-й школе на Щерса. Кроме этого, кружки примет у себя 47-я гимназия, а учебные программы, которые связаны с программированием и нейросетями, разместят в школах академического. В самом дворце, который исторически находится в Харитоновской усадьбе, и тут ремонтные работы. Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких железнодорожных переездов. По данным финских СМИ, в списке не менее 5 наименований, в том числе станции Выборг и Санкт-Петербург. По данным ИЛ, власти Финляндии узнали о решении России закрыть движение по некоторым железнодорожным переходам в конце июня, но из СМИ. Только 9 июля финская сторона получила официальный документ от погранслужбы. Россия приостановила пересечение границы на некоторых железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, а также с Латвией и Эстонией с 1 июля. Глава ФИФА допустил еще большее расширение чемпионата мира. По словам Джани Инфантино, в турнире могут принять участие 64 сборных после 48 в этом году. Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа или Южная Америка, цитирует СМИ президента Международной Федерации. В это же время глава ФИФА подчеркнул, что вопрос расширения числа сборных участниц Мундиаля стоит обсуждать только после окончания чемпионата мира 2026. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит» – красота под вашими ногами.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Кия» в Екатеринбурге на Расточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Компания Mercedes развернула самую масштабную программу обновления в своей истории. Бренд пытается отыграться за падение продаж и выкатывает сразу 6 ключевых новинок. Первое – обновленный флагман S-класса. Он получил фары с рисунком трехлучевой звезды и салон из технологичного текстиля вместо кожи. Вторая премьера – долгожданный электрический C-класс с ретро-дизайном, огромным экраном и запасом хода за 700 километров. Третьим идет лифтбэк AMG GT. Этот электрокар выдает больше 1000 лошадиных сил и умеет имитировать звук мотора. Четвертая новинка – кроссовер GLS-53. Немцы признали ошибки и вместо сложного гибрида вернули ему правильную бензиновую шестерку. Пятый в списке – роскошный электрический минивэн VLE, который едет плавно, как представительский лимузин. Ну и, наконец, шестая модель – компактный кроссовер GLA, который станет главным городским хитом марки. Для многих из нас трехлучевая звезда на капоте по-прежнему остается автомобильной мечтой. И мы искренне желаем этой мечте сбыться. А в какой именно модели, покажет время.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер «Кия» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Кия», «Хёндэ», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Сегодня понедельник, 13 июля, и пока еще сохраняется сырая погода. В центре плюс 20, днем будет плюс 20-22 и возможен кратковременный дождь с грозой. Тем не менее, пришло время уже хвастаться урожаем. Сколько должен весить чеснок, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса? Узнаем минут через 10 на Радио Си.

0: Радио СИ «Золотые хиты» — это Modern Talking на часах 10.21 в центре Екатеринбурга плюс 20. Через пару минут на Радио СИ музыкальная новинка от Оливии Дин. А прямо сейчас с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света на Радио СИ ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
1: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио Си.
7: Thank you.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, это Westlife, Solidad. 10.29 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20. Впереди Робби Вильямс, Road to Mandalay, а сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Москву и Подмосковье минувшей ночью атаковали беспилотники. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, сбит 81 дрон. Выстрел в результате падения беспилотника. Трое погибли, 3 человека пострадали. Кроме этого, возник пожар сразу в 5 частных домах. Дроны атаковали около 15 районов Подмосковья, включая Домодедово и Раменское. В Свердловской области потоплены дома в 31 населенном пункте. Об этом сообщили в МЧС региона. Участок Тюменского тракта со 195 по 210 километр остается закрытым. Пока обновленная информация о ситуации на трассе в зоне паводка от представителей Уралупрофтодора не поступал. А на юге Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 балла. Эпицентр, по данным сейсмологов, находился в 35 километрах от популярного у туристов курортного поселка Аршан. В Иркутске и Ангарске ощутили толчки до 4 баллов. Александра Короткова, Радио Си.
0: А сейчас на Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп». «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно грозы. Ветер восточный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22. В Асбесте, в Каменске-Уральском тоже плюс 20-22. В Полевском плюс 19-21.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диау» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диау». Александр, расскажите о том, как покупателю выбрать наиболее ликвидную квартиру, такую, которую при необходимости легко продать впоследствии.
2: Многие гонятся за выгодной ипотечной ставкой на первичном рынке. Но в последнее время цена квадратного метра в строящемся жилье на 15% выше, чем аналоги на вторичке. 4 года назад вы могли купить у застройщика квартиру на котловане и ждать пару лет, пока дом построится. А в результате прирост был порядка 30%. Сегодня вы покупаете квартиру у застройщика, ну, например, за 8 миллионов, ждете, когда ее сдадут, а затем выставляете на продажу. И понимаете, что вы не можете продать ее дороже, чем за 7, хотя застройщик по-прежнему выставляет аналоги за 8.
1: Александр, значит ли это, что на первичном рынке не стоит приобретать жилье?
2: И на первичном рынке есть интересные предложения, их надо уметь находить. Мы видим, что в одном случае у строящегося объекта есть хороший потенциал роста, но часто он исчерпан. Вместе с тем, на рынке вторички есть интересные предложения современных квартир. Такое жилье надо уметь находить. Обращайтесь к нам в Диал. Предложим вам сравнительный анализ того, что наиболее выгодно приобрести в вашей ситуации. Телефон в Екатеринбурге тот же 22 22 181.
0: Радио Си.

0: Возьми меня с собой.
1: На радио ИСИ Александр Маршал с песней «Орел». В Екатеринбурге без 20.11, в центре плюс 20. Сегодня понедельник, 13 июля, и уже через неделю состоится финал чемпионата мира по футболу 2026 года. А когда и где прошел первый мундиаль, и что означает это слово, узнаем минут через 5 на радио ИСИ.
2: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Этим летом много футбола.
7: А может, еще больше?
8: Футбольше!
6: Уральский фестиваль футбола 2026.
7: Семейный.
8: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
6: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
7: А вечером поем.
8: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
6: Вход бесплатный. 0+.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио 7.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, это Ванатек с песней «Tell Me Who». В Ихтиморге без 15.11, в центре плюс 21. Впереди Адриано Челентано, «Иль Темпо Сенева», а сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент. Уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982-м. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
1: Радио Си.

0: На радио Си Полина Гагарина с песней «Спектакль окончен». На часах 10:58. Через пару минут на радио Си в новостях про рейтинг страховок среди путешественников. А сейчас музыка понятная без слов. Мелодия песни «Strangers in the Night». Спонсор инструментальной музыки на радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Екатеринбурге 11.02. На радио «Вести новости» Александра Короткова.
1: Здравствуйте. 80 кандидатов-самовыдвиженцев намерены участвовать в выборах депутатов Госдумы в сентябре. В воскресенье вечером ЦИК сообщил, что завершил прием документов. Об этом пишет Интерфакс. Также в воскресенье Центральная избирательная комиссия заявила, что приняла документы от всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Напомню, выборы в Госдуму будут трехдневными и продлятся с 18 по 20 сентября. В Свердловскую область прибыли тюменские спасатели. Аэромобильная группировка МЧС из соседнего региона будет помогать жителям села Килачевское, пострадавшим от наводнения. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Спасатели в первую очередь оказывают помощь в эвакуации населения и сельхозживотных. В самом Ирбите 12 июля были подтоплены дороги, подъездные пути и мост по улице Орджоникидзе. Также непростая паводковая ситуация складывается и в Пышминском районе Свердловской области. Футбольный «Урал» сегодня домашним матчем стартует в новом сезоне первой лиги. На Екатеринбург-арене клуб принимает «Торпедо» из Москвы. Команды в общей сложности провели 34 матча, 18 побед на счету «Урала», 10 раз выигрывала «Торпедо» и 6 раз встречи заканчивались ничьей. По итогам прошлого сезона футбольный «Урал» в первой лиге занял 3-е место, а «Торпедо» было на 9-й строчке. Начало сегодняшнего матча в 19.00. Транслировать игру будут матч «Премьера», а также платформы ВК-видео и «Кинопоиск». Количество розничных кредитов, взятых россиянами в июне, выросло на треть. В количественном выражении показатель превысил 3,5 миллиона займов. Среди регионов России чаще всего кредиты по-прежнему выдают в Москве и Подмосковье, а также на Кубани, Санкт-Петербурге и в Тюменской области. По сравнению с показателями мая, при этом количество выдач кредитов напротив сократилось в среднем на 8 или 10% в каждом из регионов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Каждый третий путешественник из России оформляет страховку от задержки авиарейса. В прошлом году к этим мерам прибегали только 22% туристов. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, 58% опрошенных добавляет ее при покупке авиабилета, если услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Еще треть покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% отдельно перед поездкой. Несмотря на рост авиасегмента, традиционно медицинское страхование остается самым популярным видом защиты для путешественников, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21, сегодня днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза, ветер восточный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си Лана Дель Рей, Young and Beautiful. 11.09. В Екатеринбурге с вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 13 июля. Началась новая рабочая неделя, новая летняя неделя, которая, кстати, в плане летней погоды будет немного отставать от предыдущей. Дожди у нас сохранятся, а вот температура воздуха будет не выше плюс 21. Будем следить за прогнозами. Впереди Чиж и компания с песней «Вечная молодость». Через минуту Бен Делей, «I never felt so right» на радио Си.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.
2: Spend 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: На радио Сиа Рея Натали Донт. 11:21. В Эхимурге сегодня, в понедельник, 13 июля, отмечается Всемирный день головоломки. На какой заправке есть бензин? Как отдохнуть в выходные, чтобы с радостью прийти на работу в понедельник? Это тоже головоломки, как и обычные кроссворды, судоку, тетрис и кубик Рубика. Любителям поразгадывать что-нибудь необычное сегодняшний понедельник посвящается. Впереди группа «Кино» и песня, которая появилась не так давно, называется «На вопрос». А еще послушаем Queen «We are the Champions» на радио Си через минуту.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале Соната Парк двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио «Си», «Золотые хиты» — это Хулио Иглесиас и Долли Партон «When You Tell Me That You Love Me». 11.32. В Екатеринбурге впереди у нас клан «Карусель» с песней «Ride». А сейчас на радио «Си» новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «DRL Group», транспортная компания «Тридесятки», телефон 310-1010.
1: Здравствуйте. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным играм для детей. Например, специалисты советуют делать акцент на обучающие, спасательные и развивающие сюжеты. В регионы направлены рекомендации по регулированию вопросов, которые связаны с использованием технологий подростками в зависимости от их возраста. Следователи завели 2 уголовных дела после гибели 4-летней девочки в Нижнем Тагиле. Расследование будет идти по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также из-за нарушения правил дорожного движения. Авария произошла в воскресенье. Водитель мусоровоза не заметил маленького ребенка на велосипеде на дороге в частном секторе. Nokia выпустит умный кнопочный телефон. На сайте компании появились изображения 4 новых моделей с кнопкой ИИ. Искусственный помощник по команде пользователя будет включать фонарик, устанавливать будильник или кому-то звонить, пишут ведомости. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Тридесятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-1010. Тридесятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: В центре Екатеринбурга плюс 21, сегодня будет не жарко, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможны грозы, ветер восточный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: на Радио СИ Crazy Town Butterfly. В эфире без 15.12, впереди золотая коллекция Радио СИ, тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Келли Кларксон, Because of You, чуть раньше Sixpence None the Richer с хитом Kiss Me, а откроют золотую коллекцию буквально через минуту Эрос Рамазотти на Радио СИ 103.7 FM.
1: Реклама. Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Мечта.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55.
2: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspkr.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. УГН 102-660-542-2678.
4: Золотая коллекция «Радио Си».

0: на радио ИСИ Келли Кларксон в золотой коллекции этого часа. 11.57 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня вам, встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио ИСИ с вами Роман Калашников. Сейчас музыка понятная без слов, это мелодия песни «Горько-сладкая симфония». Спонсор инструментальной музыки на радио ИСИ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 12.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО АН «Астра». Жилой дом «Футурист».
1: Здравствуйте. ФСБ сообщила о предотвращении терактов с использованием FPV-дронов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях. По информации ведомства, на территорию России были заброшены аппараты, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Технику доставили при помощи беспилотников и аэростатов. Объектами терактов были военные аэродромы, в частности, Шагол на Южном Урале. Причастные к подготовке терактов уже задержаны, сообщает РБК. Территории, подтопленные в Свердловской области после ливней, осмотрели с воздуха. В облете приняли участие губернатор Денис Пазлер и замначальника МЧС региона Валерий Казаков. Итоги работы подведут на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил в соцсетях глава Свердловской области. В зоне подтопления 18 муниципальных образований, это более 60 населенных пунктов. Федеральная трасса Екатеринбург-Тюмень по-прежнему перекрыта в оба направления и транспорт направляют в объезд. Оказание помощи пострадавшим от паводка на личном контроле глав всех муниципалитетов, добавил Денис Паслер. На привокзальной площади в аэропорту Кольцово появится сквер, игровая зона с качелями и скамейки. Все это запланировано в рамках благоустройства, которое стартовало в аэропорту Екатеринбурга на прошлой неделе. Сейчас подготовительный этап, на котором демонтируют тротуарное покрытие. В игровом комплексе, который установят в пешеходной зоне, кроме качелей, будет еще и горка. Также перед терминалами разобьют газоны, высадят подросшие деревья и кустарники. Благоустройство будет идти поэтапно, сообщают в соцсети Кольцова. Центр избирком принял документы от всех 11 партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы в Госдуму. Все они обладают льготой, которая позволила участвовать в выборах без сбора подписей избирателей, сообщает агентство ТАСС. Представить документы для заверения списков партии могли до 6 вечера по московскому времени 12 июля. В Приморье обнаружили останки человека возрастом 12 тысяч лет. Самой ценной находкой археологи назвали часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. До этого самыми древними антропологическими находками в этом регионе считались материалы из пещеры Чертовы Ворота, которым около 6,5 тысяч лет. Находку называют уникальной, поскольку кислые почвы и влажный муссонный климат полностью разрушают органику. Официальный доллар на сегодня 76,66, евро 87,67.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист» в 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Синоптики на завтра, вторник, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет кратковременный дождь, гроза, при грозе ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 21.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: Златопечка. Вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Добавили немного легкости в этот рабочий понедельник. Daft Punk и Pharrell Williams. Get Lucky на радио Си 103.7 FM. Далее включаем Юлию Савичеву «Высоко» на радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Волшебная песня Юлии Савичевой «Высоко» на Радио 7, музыка, которую мы любим. С нами дальше Алекс Уоррен, новинка «Fever Dream», буквально через 3 минуты, а сейчас Анна Романова на Радио 7.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно загибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуды много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Сэм Браун на радио Си, музыка, которую мы любим. К старту готовятся Паде и Мурат Салман. Time Flies. Послушаем песню буквально через полторы минуты. А сейчас о важном и интересном в новостях расскажет нам Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Движение по Крымскому мосту возобновили после 11-часового перекрытия. В пробках со стороны Керчи и Тамани скопилось почти 2000 автомобилей. Об этом сообщили в информационном центре. Время ожидания проезда по путепроводу составляет сейчас около 3 часов. Санаторий Обуховский сегодня планируют расселить. Как рассказали отдыхающие агентству ЕАН, причиной стал паводок. С прошлой недели территория курорта подтоплена. В районе санатория из-за подъема воды обесточили подстанции. Деньги за путевки клиентам санатория обещают вернуть. Официальных комментариев о расселении Обуховского пока не было. Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала этого года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах. Об этом пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО УК «Баден Групп» – «Баден Фэмили». Завтра облачно, с прояснениями, дождь, гроза, ночью до плюс 19, днем ненамного теплее, до плюс 21.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы. Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю всем нам легкого и продуктивного начала этой рабочей недели. Слушаем классную музыку на радио Си, только что Розанна, Эль Талисман. Дальше мы подготовили золотую коллекцию, включаем Sunrise Avenue, также в подборке Savage Garden, а начнем золотую коллекцию радио Си с Альфавиль, Forever Young.
1: Реклама. Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
2: Золотая коллекция. Радио 7.

0: Sunrise Avenue на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше 5 песен о любви. Пятерку начнем с дуэта Мариус и Джулия, но перед этим музыка, понятная без слов. Вспомним знаменитый хит «Дом восходящего солнца», инструментальная версия от Эдварда Симони на радио Си.
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
1: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 31 июля.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
3: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: 13.01 в Екатеринбурге. Это радио «Си» на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио «Си». Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией миновал, заявил президент республики Ильхам Алиев. Он добавил, что в течение последнего года государства контактировали на разных уровнях, от сопредседателей межправительственных комиссий до администрации президентов. «Я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады», цитирует СМИ Ильхама Алиева. Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном важны как для двустороннего формата, так и для более широкой географии. В Ирбитском районе из-за подтоплений досрочно завершат смену в лагере «Салют». Сегодня детей вывезут на автобусах. Время прибытия каждого отряда родителям сообщат воспитатели. Представители лагеря настоятельно попросили родителей школьников не пытаться забирать детей самостоятельно. Обращение администрация «Салюта» опубликовала в соцсетях лагеря, пишет агентство «Новый день». Напомню также, что с субботы в Ирбитском районе действует режим ЧС. Причиной стали паводок и проливные дожди. Бывшего руководителя Гортранса Екатеринбурга осудили на 9 лет. Сергея Нугаева признали виновным в получении взятки в 160 тысяч. Средства были переданы руководством компании, которая обслуживала городские автобусы. После проверки счетной палаты было заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее приговоры были вынесены еще трем представителям транспортной сферы Екатеринбурга. В двух случаях суд назначил бывшим управленцам наказание в виде 7 лет колонии. Об этом пишет портал 66.ru. Эффект от внедрения цифрового рубля может составить 423 миллиарда. При составлении оценки эксперты взяли в расчет полный потенциал нового инструмента с условием его широкого распространения. Об этом пишут сегодня «Ведомости». Основную выгоду от цифрового рубля должен получить реальный сектор экономики. Напомню, что массовое внедрение цифрового рубля стартует с 1 сентября. Четверть российских старшеклассников признались, что в период летних каникул почти ни с кем не общаются. При этом около 19% заявили, что летом свое внимание, наоборот, переключают на семью. Чаще проводят время с родителями, братьями и сестрами, либо со старшими родственниками. В целом летний период приводит к заметному изменению интенсивности общения. 42% подростков говорят, что общаются со всеми меньше, но это никак не сказывается на их настроении. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
2: Реклама.

0: Сейчас о погоде на радио СИС, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, будет кратковременный дождь, гроза, ночью до плюс 19, днем до плюс 21.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
5: На радио Си пять песен о любви.
0: Сегодня нас ждут Розалин, Майкл Джексон, Танцы Минус, также Spice Girls буквально через 3 минуты с медляком Viva Forever. А начинают пять песен о любви Мариус и Джулия на радио Си.

0: 5 песен о любви на радио Си.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: На Радио Си мы слушаем 5 песен о любви. Только что легендарная вещь Майкла Джексона «Билли Джин». Далее у нас еще одна песня в рамках пятерки «Розалин Снэп». Буквально через минуту на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль. Металлургов 65.
6: Алгайская Югория. Акция до конца июля этого года.
7: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
8: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. О Энсенир. Курорт Увильды. ГРН 11-27-46-000-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 103.7 FM. Радио Си.
10: 5 песен о любви на Радио Си.

0: нами только что «Звери» на Радио Си. Далее свежая песня «One Republic Need Your Love». Не пропускайте, послушаем буквально через полторы минуты. А пока с новостями Александра Короткова на Радио Си. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает возобновление переговоров по Украине с лидерами западных стран. Сообщение РИА Новости цитирует этим утром все федеральные ленты. По словам источника агентства, возобновление переговорного процесса является приоритетным вопросом для главы Турции. Жители ЖБИ с утра в понедельник жалуются на переполненные автобусы. С субботы в микрорайоне закрыто движение трамваев. Вагоны не ходят от остановки Урфу до 40-летия Комсомола. Причиной стал ремонт путей на перекрестке Мира Малышева. Ремонт завершится только завтра утром, напоминает портал Е1. Яник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон. Итальянский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Синнер является первой ракеткой мира. Кроме Уимблдона, итальянский теннисист дважды выигрывал Australian Open и один раз US Open. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. При грозе ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 21.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

и как продать вашу квартиру по максимально возможной на сегодня цене, расскажем вам на консультации в нашем офисе по улице 8 марта 110, ну а запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.

0: немного нашего уральского рока от Агаты Кристи «Моряк» на радио Си 103.7 FM. Араша и Лена на старте, также в золотой коллекции радио Си «Роксет». А начнем с волшебной песни «What a Wonderful World» на радио Си в золотой коллекции часа.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте Regina@havailpro.com.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Футбол! Такой разный и такой любимый! Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
6: Золотая коллекция. Радио 7.

0: Араш и Елена на радио Си в золотой коллекции часа. Ace of Base на старте, слушаем песню Beautiful Life буквально в ближайшие минуты. Перед этим ППК, перезагрузка на радио Си, инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля симфония в парке. 23 и 24 июля мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 360. 6 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация. Новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи. Ласкала. Ворон и Нэш. Блюз Докторс. Группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу. Трюки и гонки. Две сцены. Один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
9: 103.7 FM. Радио
0: Си. Сейчас инструментальная музыка, спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: 14.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си.
1: Здравствуйте. Российский союз промышленников и предпринимателей призвал Центробанк не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Заявление в понедельник сделал глава РСПП Александр Шохин. По его словам, бизнес надеется, что денежно-кредитные власти проявят благоразумие и не станут предпринимать неадекватных шагов. Известия напоминают, что следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки запланировано на 24 июля. ФСБ предупредила владельцев жилья в Свердловской области о террористах, которые все чаще пытаются снять квартиры для подготовки диверсий. Так, для хранения компонентов взрывных устройств все чаще используют схему с посуточной арендой жилья. Наиболее популярна услуга с бесконтактным заселением, когда арендодателю для составления договора в мессенджере высылают фото поддельного паспорта. В Свердловской области принимаются дополнительные меры для выявления подобных фактов. Также усилен контроль за рынком краткосрочной аренды, сообщает «Антитеррор Урал». Свердловские власти направят на мероприятия по подготовке к отопительному сезону более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. В регионе уже заменили почти 40 километров тепловых сетей, около 53 километров водопроводных и более 4,5 километров канализационных труб. Все работы идут по графику, написал Денис Паслер в своих соцсетях. Всего до начала отопительного сезона в Свердловской области будет обновлено 415 километров. Сетей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Яник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон. Итальянский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Синнер является первой ракеткой мира. Кроме двойного выигрыша Уимблдона, итальянский теннисист два раза выигрывал Australian Open и один раз US Open. Рекордсмен по числу титулов в мужском одиночном разряде Уимблдона к настоящему моменту завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер. Не только люди, но и автомобили могут плохо переносить жару. Признаками этого эксперты назвали частый рост температуры двигателя, непрерывную работу вентилятора охлаждения, а также слабую работу кондиционера. Высокая температура увеличивает нагрузку почти на все основные системы автомобиля, пишет газета.ру. В жаркую погоду эксперты рекомендуют проверять исправность системы охлаждения, а также заряд аккумулятора. Официальный доллар на сегодня 76.66 и евро 87.67.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра, вторник, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет кратковременный дождь, гроза. Ночью до плюс 19, днем тоже не жарко, до плюс 21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю вам яркого понедельника в компании «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Новую неделю встречаем новыми футбольными розыгрышами. Сегодня «Урал» проводит первый матч сезона, а у нас на очереди уже следующая игра с красноярским «Енисеем». А в этом часе, примерно в середине часа, вы можете выиграть билеты на этот матч. Не пропустите на «Радио Си» без возрастных ограничений. Далее классная музыка у нас через минуту «Город 312». Обернись.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55.
4: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Он и она.
6: Гармония любви.
5: Он, она и...
6: Гармония семьи.
7: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: Гармония.
9: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
10: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: хорошая музыка на радио Си.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Друзья, сейчас на Радио 7 футбольная игра. Вы можете выиграть пару билетов на матч «Урал-Енисей» без возрастных ограничений. Все очень просто. Кто первым дозвонится, тот и получит билеты. Наш номер 235-103-7. Еще раз. 235-103-7. Набирайте прямо сейчас. Далее у нас Гарри Стайлз. А пока новости на Радио 7 Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Ростовской области у нелегальных продавцов изъяли больше 1,5 тонн бензина. Один из предпринимателей перевозил 8 железных бочек с топливом, нарушая правила безопасности перевозки таких грузов. Второй коммерсант продавал бензин через самодельную колонку. Причиной проявления нелегальных торговцев стал топливный кризис в южных регионах. В Обуховском прокомментировали информацию о подтоплении санатория. До 15 июля учреждение остановило прием отдыхающих. Брони перенесут, либо клиентам будут возвращены деньги за путевки, пишет портал Е1. Подтопления на территории Обуховского начались еще с прошлой недели. Apple готовится выпустить юбилейный iPhone 20. Одним из главных нововведений инсайдеры называют возвращение стеклянной задней панели, от которой отказались в последних поколениях айфонов. Также 20-й iPhone может получить дисплей с изгибом и впервые полностью интегрировать систему Face ID под экран. Александра Короткова, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью до плюс 19, днем до плюс 21.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы. Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Продюсер, мы разыгрываем билеты на футбол. Мы уже дали сигнал, после которого нужно было дозвониться первым. Давайте узнаем, кто же справился с этой спортивной футбольной задачей.
1: Здравствуйте, Роман. Меня Александр зовут. Звоню из города Заречный.
0: Александр, любите футбол?
1: Ну, раньше любил, сейчас немного подохладел. Но на Урал схожу.
0: Поддержите Урал как следует. Мне кажется, это хороший способ вновь загореться спортом, футболом. Вы дозвонились первым. От Радио Си получаете два билета на матч Урал-Енисей. Игра пройдет в воскресенье 19 июля в 17:00 на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. Поздравляю вас!
1: Ура! Спасибо! Сходим с сыном, поболеем.
0: Кстати, напоминаю, что паспорт болельщика не нужен, ну и завтра мы снова будем разыгрывать билеты на этот матч. Дальше на Радио Си возвращаемся к музыке.

0: Радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Желаю всем легкого и продуктивного рабочего понедельника. У нас дальше золотая коллекция. Три великолепных хита. Слушаем Лауру Паузини, перед этим Моби Послин и начнем с Тако на Радио 7.
1: Реклама. Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир», курорт Увильды, ГРН 11-2746-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульт.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
10: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
9: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Золотая коллекция. Радио 7.

0: Красивый медиакат Лауры Паузини только что в финале золотой коллекции «Радио Си». У нас дальше «Raymond Tonight», а пока музыка понятная без слов. «Армик», мелодия «Pew Paradise» на «Радио Си». Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 3 часа. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си. Спонсор ООО АН «Астра». Жилой дом «Футурист».
1: Здравствуйте. ФСБ сообщила о предотвращении терактов с использованием FPV-дронов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях. По информации ведомства, на территорию России были заброшены аппараты, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Технику доставили при помощи беспилотников и аэростатов. Объектами терактов были военные аэродромы, в частности, Шагол на Южном Урале. Причастные к подготовке терактов уже задержаны, сообщает РБК. Территории, подтопленные в Свердловской области после ливней, осмотрели с воздуха. В облете приняли участие губернатор Денис Паслер и замначальника МЧС региона Валерий Казаков. Итоги работы подведут на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил в соцсетях глава Свердловской области. В зоне подтопления 18 муниципальных образований, это более 60 населенных пунктов. Федеральная трасса Екатеринбург-Тюмень по-прежнему перекрыта в оба направления и транспорт направляют в объезд. Оказание помощи пострадавшим от паводка на личном контроле глав всех муниципалитетов, добавил Денис Паслер. На привокзальной площади в аэропорту Кольцово появится сквер, игровая зона с качелями и скамейки. Все это запланировано в рамках благоустройства, которое стартовало в аэропорту Екатеринбурга на прошлой неделе. Сейчас подготовительный этап, на котором демонтируют тротуарное покрытие. В игровом комплексе, который установят в пешеходной зоне, кроме качелей, будет еще и горка. Также перед терминалами разобьют газоны, высадят подросшие деревья и кустарники. Благоустройство будет идти поэтапно, сообщают соцсети Кольцова. Центр избирком принял документы от всех 11 партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы в Госдуму. Все они обладают льготой, которая позволила участвовать в выборах без сбора подписей избирателей, сообщает агентство ТАСС. Представить документы для заверения списков партии могли до 6 вечера по московскому времени 12 июля. В Приморье обнаружили останки человека возрастом 12 тысяч лет. Самой ценной находкой археологи назвали часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. До этого самыми древними антропологическими находками в этом регионе считались материалы из пещеры Чертовы Ворота, которым около 6,5 тысяч лет. Находку называют уникальной, поскольку кислые почвы и влажный муссонный климат полностью разрушают органику. Официальный доллар на сегодня 76,66, евро 87,67.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка». Завтра ожидается облачный день с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Ночью ожидается до плюс 19, днем до плюс 21.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Злата Печка» – вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: золотые хиты на радио Си. Это Эд Ширан, Bad Habits. Далее нас ждет такая неторопливая, даже капельку философская песня от Серьги «Дорога в ночь» на радио Си.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
7: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
8: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
11: Екатеринбург.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Маккензи Аромба, Underwater, под водой, на Радио Си, музыка, которую мы любим. Вообще, образно выражаясь, под водой мы уже довольно долго находимся, дожди не прекращаются. Вот буквально только что в канале РСЧС появилось сообщение с предупреждением о сильных дождях по области 14 и 15 июля. Летим далее. Beach Boys, California Dreaming, буквально через минуту, как раз песня, которая немножко солнца добавит в этот день.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
6: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
7: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
8: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eu.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это Полина Гагарина на радио Си 103.7 FM. Зейн с хитом «Die for me» через полторы минуты, а пока на радио Си новости. Расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. Возраст молодежи в России является динамической величиной, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Бывший глава Роспотребнадзора напомнил, что многие современные люди только на пятом десятке создают семьи. Геннадий Онищенко добавил, что согласен с предложением российского Минздрава повысить возраст молодежи хотя бы до 35 лет. МЧС Свердловской области выпустила рекомендации для жителей, которым придется эвакуироваться из-за подтоплений. С собой спасатели рекомендуют брать документы, ценности, деньги, а также теплую одежду и продукты на несколько дней. В жилье при угрозе подтопления нужно отключить электричество и газ, а также убрать вещи, которые может унести водой. Треть россиян назвала лето самым продуктивным временем для работы. Главными стимулами сотрудники считают хорошую погоду и длинный световой день. Больше 30% россиян отмечают, что летом их мотивация к работе становится высокой или очень высокой, пишет «Коммерсант». Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
0: Давайте узнаем, что нам завтра во вторник ждать от погоды в Екатеринбурге будет. Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, при грозе ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 21.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Чтобы этот рабочий понедельник проходил легче и продуктивнее, ставим для вас великолепную музыку с только что Backstreet Boys «Everybody». Далее «Золотая коллекция», слушаем в тройке лучших из лучших песню «Октябрь и апрель», «Расмус и Анатольсон», чуть раньше «Крис Ри», а начнем нашу «Золотую коллекцию» радио Си с «Фэнси».
1: Реклама. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Оздоровление и отдых на курорте у Вильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. О, Энсенир, курорт у Вильды. ГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок у Вильды. Курорт у Вильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
11: Золотая коллекция «Радио Си».

Расмус и Аннет Ольсен на Радио Си в золотой коллекции часа. Скорпы дальше, White Dove, это рок-баллада буквально через 6 минут. Покажем, музыка понятная без слов. Secret Service на Радио Си.

0: 16.02 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Свердловскую область в ближайшие два дня снова накроют мощные ливни. Синоптики объявили новое срочное штормовое предупреждение. В МЧС советуют свердловчанам по возможности оставаться дома в непогоду, отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации. Водители призывают по возможности отказаться от дальних поездок в пути и соблюдать осторожность. В случае ЧС звонить по телефонам 101 или 112. Напомню, сегодня тоже объявлено штормовое предупреждение о ливнях и грозах, ежедневные дожди в прогнозах Росгидромета до конца этой недели. Между тем, летний паводок в Свердловской области не навредит флоре и фауне региона. Об этом агентство ЕАН рассказала биолог Нина Садыкова. Летний разлив воды не опасен для животного мира. Могут быть погибшие, но это единичные случаи. По словам специалиста, птенцы к июлю уже научились летать, смогут покинуть зону паводка, животные переберутся в сухие места. Для растений паводок в плюс, так как они получают дополнительные органические вещества. Засуха для них намного опаснее, отмечает эксперт. Между тем, наводнение вредит людям. Так сегодня началась эвакуация санатория «Обуховский», отмечают Европейско-Азиатские новости. Свердловские власти направят на мероприятие по подготовке к отопительному сезону более 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. В регионе уже заменили почти 40 километров тепловых сетей, около 53 километров водопроводных, более 4,5 километров канализационных сетей. Все работы идут по графику, написал губернатор в своих соцсетях. Всего до начала отопительного сезона в регионе будет обновлено 415 километров сетей. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты назвали популярную ошибку, из-за которой летом усугубляется жара в доме. Это открывание окон в дневное время в солнечную погоду для проветривания, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Дело в том, что наружный воздух теплее воздуха в помещении. Поэтому такое действие, которое в жаркую погоду становится чуть ли не автоматическим, позволяет проникать теплу внутрь. Специалисты советуют заниматься проветриванием исключительно ночью или рано утром, а днем держать закрытыми жалюзи, шторы и ставни, пишет Лента.ру. Яник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон. Итальянский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Синнер является первой ракеткой мира. Кроме Уимблдона, итальянский теннисист дважды выигрывал Australian Open. В 24-м году, 25-м, один раз US Open. Ну а рекордсмен по числу титулов в мужском одиночном разряде Уимблдона, к настоящему моменту завершивший карьеру, швейцарец Роджер Федерер, напоминает газета.ру. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
2: Реклама.

0: Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Сейчас о погоде на радио СИС, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Будет кратковременный дождь, гроза. При грозе ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 21.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С нами только что Оливия Адамс на Радио Си «Золотые хиты». Калашников с вами, рад составить компанию в этот рабочий понедельник. Хотя до финала рабочего дня, думаю, многих осталось... Совсем-совсем чуть-чуть проведем это время в компании классной музыки Радио Си. У нас впереди Оливия Дин и через минуту смысловые галлюцинации. Зачем топтать мою любовь?
1: Реклама.
2: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полный грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-754-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: нами только что Гарик Бурито. «Штрихи» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дермот Кеннеди с чувственным треком «Kiss Me» буквально через минуту, а сейчас о важном и интересном нам расскажет Людмила Гусева на Радио Си.
1: Добрый день. Евросоюз ввел санкции против компании ВК, владеющей соцсетями ВКонтакте, Одноклассники и рядом других. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС, аргументировано тем, что ВК – это главная организация ООО, коммуникационная платформа, разработавшего мессенджер «Макс». Склад нелегального спиртного и табачной продукции обнаружен в гаражном массиве в Первоуральске. Товары на общую сумму порядка 2 миллионов рублей, сообщили в МВД области. Гараж принадлежит 40-летнему местному жителю. Продавать нелегальный алкоголь ему помогали еще двое мужчин. Купаться этим летом в Свердловской области официально разрешили только на одном водоеме. Санврачи выдали заключение пляжу санатория «Ленёвка» вблизи Нижнего Тагила. Он в 118 километрах от Екатеринбурга, пишет «Новый день». Россияне стали реже ходить в кафе и рестораны. С начала года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет «Коммерсант». Людмила Гусева, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили». Завтра облачно, с прояснениями, кратковременной дождь и гроза, а ветер при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Ночью до плюс 19, днем до плюс 21.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы! Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Ближайшую 10-минутку у нас настоящие музыкальные деликатесы. Слушаем Evanescence, чуть раньше Enrique Iglesias, Be With You. А начнет нашу золотую коллекцию Радио Си Рик Эсли.

0: Мощнейший хит от Evanescence в финале золотой коллекции «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до среды, растворяюсь в звуках большого города. Буквально через 4 минуты приятную компанию вам составит моя коллега Элина Гончарова, а раньше музыка, понятная без слов. Мы услышим знаменитую скрипачку Ванессу Мэй на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Мокко 95 граммов, 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
4: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: В Екатеринбурге 17.01, радио СИМ на 103.7 FM. И главные новости к этому часу — Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Евросоюз ввел санкции против компаний ВК, владеющие соцсетями ВКонтакте, Одноклассники, рядом других российских сервисов. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС. Оно аргументировано тем, что ВК – это главная организация ООО, которая разработала национальный мессенджер МАКС. Но ограничения не влияют на работу МАКС, пишет «Вечерняя Москва». И напоминает, что МАКС исчез из российского маркета App Store в начале июня. В компании Apple объяснили решение необходимостью соблюдать санкции. В конце июня в App Store стали недоступны приложения ВК, включая ВКонтакте, Дзен, ВК-видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Жители Омска привлекли к административной ответственности за публикацию атаки дронов на местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает Rush Today, ссылаясь на канал облправительства в мессенджере МАКС. В омском ФСБ уточнили, что ролики, выложенные жителями в сеть, могли использовать в Киеве для наведения и корректировки следующих ударов беспилотников, пишет газета РУ. Напомню, 6 июля над Омской областью силы ПВО впервые перехватили несколько дронов. Это был первый случай, когда БПЛА уничтожили на территории этого региона. Большую часть дронов ликвидировали, но некоторые достигли омского НПЗ. Всего за несколько часов в Екатеринбурге были пойманы 27 самокатчиков-нарушителей. В ГАИ подвели итоги рейда «Пешеход-ребенок СИМ». Во время рейда пресечены 33 нарушения ПДД. 3 пешехода переходили дорогу в неположенном месте, 3 велосипедиста и 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили: пешеходы, велосипедисты, пользователи СИМ обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или СИМ обязательно нужно спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую осторожность вблизи действия знаков «пешеходный переход». Безопасно загорать и купаться в Свердловской области только на одном пляже. Санврачи выдали официальное заключение пляжу санатория «Ленёвка» вблизи Нижнего Тагила. Он находится в 118 километрах от Екатеринбурга. Остальные водоемы в регионе не проверяли, их собственники не обращались за заключением. Но, как пояснили в Роспотребнадзоре, специалисты все равно контролируют качество воды на 42 водоемах. По свежим результатам исследований выяснилось, что почти треть проб не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям. Более 37% по микробиопоказателям, около 3% проб содержали паразитов, сообщает «Новый день». Жители Свердловской области начали собирать в лесах морошку, ягоду, которую называют царской и северным апельсином. Она растет на заболоченных сосновых редколесьях, верховных болотах, в зарослях багульника и черничника, пишет Урару. Так морошку видели возле Режевского тракта, немного не доезжая до поселка Лосины в Березовском муниципальном округе. Есть эта ягода в направлении озера Черное между Асбестом и поселком Малышево. Также среди мест, где растет морошка, отмечали леса возле садов недалеко от Среднего Уральска, а также в сторону Зеленого Бора вблизи Верхней Пышмы. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
0: И о погоде на радио Си. На завтра нам обещают облачность с прояснением, по-прежнему дожди, грозы, ветер восточный 4-9 метров в секунду с порывами при грозе до 14. Этой ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 21 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Мадонна, Jump на радио Сига, золотые хиты. И то, что в моде, в компании которых сегодня мы отмечаем Международный день головоломки. Но в этой связи хотелось бы, конечно, чтобы вечер сегодняшний подкидывал нам поменьше загадок и сложностей. 17.11 на часах. Меня зовут Элина Гончарова. Привет. Скоро с нами Ванатек, Someone и через минуту Агата Кристи на радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОРС 18-784-718-9584.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
7: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
8: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
0: И о ситуации на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». А Яндекс.Карты сообщают нам о загруженности в 3 балла. По магистралям уже сложно. На Московской в сторону центра, на Восточной к ЖД вокзалу и на Малышево к центральному стадиону. Крупнейшие пробки на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. На ЕКАДе сложности от реки Березовка до Высоцкого, на Светлореченской от Васильковой до Объездной. А на Московской скорость потока 5 км в час на отрезке от Объездной до Волгоградской и на Большаковой серьезные затруднения от Сурикова до Чапаева.
9: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри и Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65.
10: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
11: Радио Си, 103.7 FM.

0: А музыка, которую мы любим, и в компании которой завершение рабочего понедельника будет максимально удачным. Это радиусе 17.22 в Екатеринбурге. Юлия Зиверт, Wake Up, наше ближайшее музыкальное, и Элтон Джон, Word in Spanish на радиусе.
1: Реклама. Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 31 июля.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: трогать, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Пап, снег!
6: Погода портится.
5: Почему мы так медленно едем?
6: Чтоб не попасть в аварию.
5: В кино опоздаем.
6: Выберем другое.
5: Не хочу другое.
6: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
5: Пап, давай помедленнее.
7: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: 17.32 в Екатеринбурге. Это радио Сия. В нашей компании хорошо всегда, и даже вечер понедельника будет намного более приятным. Тейлор Свифт с новой песней впереди. Группа «Звери». Сейчас на радио Сия новости. Коротко. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Добрый вечер. В России могут усилить контроль за импортом одежды и обуви. Эксперимент проведет до конца года Минпромторг совместно с федеральными налоговой и таможенной службами, пишет газета «Известия». Свердловскую область в ближайшие два дня накроют мощные ливни. Синоптики объявили новое срочное штормовое предупреждение. Сегодня тоже действует штормовое предупреждение о ливнях и грозах. Ежедневные дожди в прогнозах Росгидромета до конца недели. Летний паводок в Свердловской области не навредит флоре и фауне, рассказала биолог Нина Садыкова. Птицы июля уже научились летать, могут покинуть зону паводка. Животные переберутся в сухие места, а для растений паводок в плюс. Они получают дополнительные органические вещества. Биографический фильм «Майкл» собрал в мировом прокате 1 миллиард долларов и стал первым биографическим фильмом, чьи сборы достигли суммы в миллиард, сообщает издание Variety. Напомню, поп-короля в фильме сыграл его племянник Джафар. Картина сосредоточена на отношениях Джексона с деспотичным отцом. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде на радио Сия во вторник. Нас ждет все та же облачность с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ветер восточный при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 21 тепла.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал. Агентство правильных покупок». С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, как в сегодняшних условиях правильно оценить квартиру?
2: Для начала я расскажу о том, какую ошибку совершают многие продавцы и неопытные риэлторы. Они пользуются классическим сравнительным методом оценки. Смотрят, по какой цене выставляются аналогичные квартиры и равняются на них. Стоят эти объекты в рекламе дорого, за 400 – отлично, но у меня кафель хороший, я поставлю еще дороже, за 4200. В итоге – тишина. Все продавцы и некоторые риэлторы рассказывают друг другу о том, что покупателей нет, а это неверно. Сравнительный метод оценки очень хорош и точен, но сравнивать-то надо с ценами реально совершенных в последние недели сделок, а не с теми, кто просто выставляется в рекламу и не получает звонков.
1: Александр, а есть ли рецепт, как определить оптимальную цену наиболее точно?
2: Окончательную цену надо определять экспериментальным путем. Важно, чтобы информация о том, что квартира продается, выходила на всех эффективных площадках, чтобы все потенциальные покупатели узнали об этом предложении. А для этого важно платить за поднятие и выделение этих лотов. При работе с нами мы вместе увидим, при какой цене на объект мы стали получать звонки от покупателей, а при какой цене, например, стали показывать квартиру хотя бы два раза в неделю. В последнее время многие агентства недвижимости снизили рекламные затраты. Мы же увеличиваем эту статью расходов. Ждем вас на консультацию у нас в Диале. А подробная информация у нас на сайте dial93.ru, ну и по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
3: Екатеринбург, 103.7 FM.

0: каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
1: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
2: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сегодня в Кировском. Кекс Свердловский. 149,99 за 500 граммов. Колбаса молочная Черкашин и партнер. 199,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: И о ситуации на дорогах. На радио «Си» спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». А сервис «Яндекс.Карт» сообщает нам о 5 баллах загруженности по магистралям. Сложно на Московской, в центр, на проспекте Ленина, к ВИЗу и на улице Токарихе в сторону Репина. А сложности на ЕКАДе от реки Березовка до Высоцкого, на Березовском тракте Трудовой, Губахинской, проезжей от Барьерной до Укромного переулка. А пробка на Московской от объездной до Волгоградской, на Щерса Амундсена, скорость потока 4 км в час от Сурикова до Волгоградской и на Светлореченской. Постоять придется от Васильковой до объездной.
3: Реклама.
4: Глазурит Лада. Лада глазурит. К

0: бомбит. Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34-43-200. 34-43-200. «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Нелли Фуртадо завершает золотую коллекцию «Радио Си». Здесь только музыка, проверенная временем. 17:57 в Екатеринбурге. Скоро новости, «Pretenders», «I'll Stand By You» и музыка, понятная без слов. Через минуту на «Радио Си» Роберт Майлз, «Princess of Light».
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Сегодня в Кировском. Колбаса филейская. Вязанка. 149,99 за 400 граммов. Творог Полевское. 119,99 за 300 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
6: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
7: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
8: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
7: На веранде появляется чай и теплый пирог.
8: Иногда счастье звучит именно так.
7: Злата-печка. Вкус, который собирает вместе.
9: Он и она.
10: Гармония любви.
9: Он, она и...
10: Гармония семьи.
9: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
11: Гармония.
12: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
13: Как сэкономить на покупке авто?
14: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
15: Акция до 31.07.2026 года.
16: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
17: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 18.02 в Екатеринбурге, радио СИ на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО АН Астра, жилой дом «Футурист».
1: Добрый вечер. В России могут усилить контроль за импортом одежды и обуви. Эксперимент проведет до конца года Минпромторг совместно с федеральными налоговой и таможенной службами. Об этом сообщает газета «Известия». Минпромторг обосновывает необходимость введения нового механизма ростом числа случаев, когда импортная продукция декларируется с недостоверной стоимостью. Эксперимент станет частью масштабной цифровизации госконтроля за импортом и продолжит политику государства по усилению контроля за налогами и таможенными платежами. Новое предупреждение о ливнях в Свердловской области объявили синоптики на 2 ближайших дня. Сегодня также действует предупреждение. Из-за проливных дождей и подъема уровня воды в реках многие территории в регионе потоплены, тонут мосты. Фото и видео последствий потопов жители присылают из Ирбитского района, где затоплены несколько поселков, в том числе Зайково, Речкалово, Горки и Осинцевское. О затоплениях также сообщают жители Режевского района и Камышлова. Между тем, отдыхающих Свердловского санатория Обуховский пришлось эвакуировать на лодках из-за потопа. В воскресенье там пропали вода и интернет, начались перебои с электричеством. Вода начала поступать в корпуса, рассказали порталу Е1 клиенты санатория. В дирекции учреждения сообщили, что причиной ЧП стал беспрецедентный подъем уровня воды в реке Пышма. Приемы и размещение гостей в санатории приостановили до 15 июля. Гостям обещают перенести брони или вернуть деньги за предоплату. Из-за дорожных работ на Челябинском тракте под Екатеринбургом сегодня серьезно затруднено движение. Пробка длиной несколько километров тянется в сторону Челябинска от Ольховки до поворотов на Кашино и Сысерть. Об этом сообщают очевидцы, пишет Е1. И напоминает, что в марте этого года в этой же части трассы полностью перекрывали движение из-за ремонта старого моста. Биографический музыкальный фильм «Майкл» собрал в мировом прокате $1 миллиард, сообщили представители картины в соцсетях и поблагодарили поклонников за посещение кинотеатров. По данным издания Variety, «Майкл» стал первым биографическим фильмом, чьи сборы достигли суммы в миллиард. Напомню, поп-короля в фильме сыграл его племянник Джафар. Другие родные Майкла также участвовали в производстве картины, которая сосредоточена на отношениях Джексона с деспотичным отцом. 3 миллиона человек проголосовали за исключение Аргентины с Мундиаля 2026, пишет газета «Ру», ссылаясь на сайт «Аргентина Аут», где размещена петиция. Ее авторы считают, что представители Международной федерации футбола ФИФА являются поклонниками капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и потому с помощью судей тащат Аргентину в финал. В 1/8 финала и четвертьфинале Аргентина обыграла команды Египта и Швейцарии. После игр обе команды жаловались на решение судей в пользу аргентинцев. В полуфинале аргентинцы сразятся с Англией. Это будет в среду, 15 июля, в 22.00 по московскому времени. Официальный доллар 76.66, евро 87.67.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
0: И о погоде на радио СИ спонсор выпуска ИП «Титова» Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка». На завтра нам обещают облачность с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 21 тепла.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
5: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
5: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Злата Печка» – вкус, который собирает вместе.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Сия, музыка, которую мы любим, в компании которой, конечно же, вместе ждем окончания сезона дождей в Екатеринбурге, но пока синоптики, к сожалению, не обнадеживают. 18:10 на часах. Меня зовут Элина Гончарова. Сейчас на Радио Сия «Минута драйва». Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Киа в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной «Лянчии». Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт Neue Klasse, дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M – это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
0: А далее здесь Алекс Уоррен, Fever Dream, и уже через минуту Николай Носков на Радио Си.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления, чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: С 15 по 21 июля в Екатеринбурге любимая православная выставка-ярмарка. Церковные и фермерские товары для души и быта. Олимпийская набережная 3. Метро «Динамо» ДИВС 0+.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Dream Pie дыня 12 штук. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Николай Носков и Виктор Дробыш представляют 5 августа в Летнем театре Парка Маяковского официальное трибьют-шоу Николая Носкова «Айван» с оркестром. Билеты в кассах города 12+.
0: Сейчас о том, что на дорогах, на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль». Яндекс.Карты сообщают о затруднениях в 4 балла. По магистралям сложно. На Московской в оба направления. На Малышево к центральному стадиону и на Репино из центра. Крупнейшие пробки на Сибирском тракте от Восточной до Базового переулка. На Якаде сложности от реки Березовка до Высоцкого. На Щорса Амундсена затруднения от 8 марта до Волгоградской, на Трудовой Губахинской проезжей, на отрезке от Березовского тракта до Укромного переулка и на Московской постоять придется от Объездной до Волгоградской.
1: Реклама.
11: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
12: А у КСК Югория акции до конца июля этого года.
13: Радио Си, 103.7 FM.

0: Алекс Уоррен, новинка Fever Dream на Радио Си. Здесь золотые хиты и не только, еще отличное настроение, предваряющее завершение рабочего дня. 18.22 уже в Екатеринбурге. Джей Шон Райдот впереди. Через минуту Bad Boys Blue. Это Радио Си.
1: Реклама. Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМЗ «Мир», курорт Увильды, ГРН 1127460066, Челябинская область, Рыжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульт.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
10: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
9: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Телефон рекламной службы 235-0905.
13: Радио Си.

0: Диджей Шон Райдет на радио «Си» здесь всегда. Отличная музыка. Половина седьмого в Екатеринбурге. А кавер «I love you, baby». Впереди сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о барракудах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды – свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня – барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. На гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: так уж плохо, когда в июле дождь не каждый день, но в этом году нам действительно не очень повезло, зато отличная музыка здесь, на радио Си 18.40 уже в Екатеринбурге. А далее с нами сборник хитов золотой коллекции Грегориан Сара Брайтман «Moment of Peace» и «Type Princess of Egypt» и в самом начале «Pet Shop Boys Rent» на радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Сегодня в Кировском. Филе киты свежемороженое. 449,99 за килограмм. Сыр российский Брест-Литовск. 189,99 за 200 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
7: Сейчас о том, что на дорогах, на радиосе спонсор выпуска ООО «Глазурит», автоофициальный дилер «Лада». «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают о 5 баллах загруженности по магистралям.

0: что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
1: Акция действует до 31 июля 2026 года.
2: Радио «Си». 103 и 7 FM.
3: Золотая коллекция. Радио «Си».

0: Зорина, Сара Брайтман, золотая коллекция, радио Си, 18:54, на часах. Впереди у нас третий звонок, где сегодня мы будем разыгрывать билеты на джазовый фестиваль. Не пропустите, прежде на радио Си новости, и через минуту послушаем музыку, понятную без слов, Trans-Siberian Orchestra и вариации на тему Антонио Вивальди. Времена года на радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Идеал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы проводим регулярно. Ну, предположим, вы нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия или вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в «Идеал». Иногда для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, правильно организовать регистрацию сделки. И очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами и что мы укажем в основном договоре купли-продажи. Грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры, это также наша задача. Вопросы с коммунальными задолженностями – отдельная тема и нуждается в пристальном внимании профессионалов. Так что обращайтесь. Ждем ваших звонков по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Летнем театре парка Маяковского. 19 и 22 июля «Симфония в парке». 23 и 24 июля «Мировые хиты». Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42. Акция до 31.07.2026 года.
5: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
6: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
7: Он и она.
8: Гармония любви.
7: Он, она и...
8: Гармония семьи.
9: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
10: Гармония.
11: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 103.7 FM. Радио «Си».

0: В Екатеринбурге в 7 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться. Об этом заявил сегодня президент Путин. У России очень мощная базовая основа энергетики, отметил президент в рамках форума Народного фронта «Все для победы». Так он прокомментировал попытки атак киевского режима по энергообъектам в стране. Напомню, на прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявлял, что дефицит на топливном рынке сложился из-за прилетов дронов по НПЗ, из-за чего работа предприятий частично нарушается. При этом отмечал, что в России достаточно мощности для переработки топлива. В России могут разрешить школьникам ходить на уроки в джинсах и футболках. С предложением выступили эксперты российской общественной инициативы РОУИ. По их мнению, повседневная школьная одежда должна быть удобной, не сковывать движение. Джинсы и футболки подойдут для обычных учебных дней. Пиджаки, жилетки, юбки стоит оставить только для торжественных и официальных мероприятий. Об этом пишет сегодня федеральный телеграм-канал «Школьное образование России». Позиция РОУИ согласуется с требованиями ГОСТа, вступившего в силу 1 июля прошлого года. В Свердловской области продолжают действовать ограничения на трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень. Основные проблемы сейчас сохраняются в районе 207-го километра в Талицком районе. Там разлилась река Юрмыч после сильных осадков. Возможны два варианта объезда. Южное направление и северное, сообщили в Уралуправавтодоре. Там напомнили о том, что трассу круглосуточно патрулируют, водителям дают указания, как безопасно проехать. Напомню, ограничения были введены еще в субботу, пишет «Новый день». Между тем, летний паводок в Свердловской области не навредит флоре и фауне региона. Об этом агентство ЕАН рассказала биолог Нина Садыкова. Летний разлив воды не опасен для животного мира. Могут быть погибшие, но это единичные случаи. По словам специалиста, птенцы к июлю уже научились летать, смогут покинуть зону паводка, животные переберутся в сухие места. Для растений паводок в плюс, так как они получают дополнительные органические вещества. Засуха для них намного опаснее, отмечает эксперт. Между тем, наводнение вредит людям. Так сегодня началась эвакуация санатория «Обуховский», отмечают Европейско-Азиатские новости. В Приморье обнаружили останки человека, которым 12 тысяч лет. Самой ценной находкой археологи назвали часть нижней челюсти с двумя сохранившимися зубами. До этого самыми древними антропологическими находками в регионе считались материалы из пещеры Чертова ворота. Им около 6,5 тысяч лет. Находку называют уникальной, так как кислые почвы и влажный муссонный климат полностью разрушают органику, отмечает газета «Ру». Официальный доллар сегодня 76,66, евро 87,67.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит». Строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра синоптики обещают нам облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер восточный 4-9 при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Екатеринбурге до 21 тепла.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодняшний победитель получит пару билетов на джазовый фестиваль «Послушайте» 12+, на правах рекламы. Под открытым небом для вас развернется по-настоящему яркая атмосфера джаза. Выступления Варвары Висбор, Александра Эвскляра, Максима Пеганова, Саши Алмазовой и Дизи Дач-Дак. Фестиваль пройдет 1 августа в Летнем театре парка Маяковского для слушателей старше 12 лет. А уже сейчас дозвонитесь к нам на радиосе по номеру 235-103,7. Повезет сделать это третьим. Два билета на джазовый фестиваль ваши. 235-103,7. Удачи!
2: Реклама.
3: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31.07.2026 года.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Мечта.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Мокко» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 19 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: И о ситуации на дорогах. На радио Сиа спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» автоцентр «Июль». А Яндекс.Карты сообщают о 3 баллах затруднений. Крупнейшие пробки сейчас на ЕКАДе от реки Березовка до Высоцкого. На Трудовой, Губахинской проезжей на отрезке от Березовского тракта до Укромного переулка. На Светлореченской пробка от Васильковой до Объездной. А на Евгения Совкова трудности от дороги на Медной до Ручейной. И на Московской постоять придется от Фурманова до Щерса.
3: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлургов 65.
4: АО КСК «Югория», акции до конца июля этого года.
5: Радио Си, 103.7 FM.

0: На радиосе игра «Третий звонок» и розыгрыш билетов на джазовый фестиваль. Настало время ознакомиться. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
1: Ой, меня зовут Александр.
0: Очень приятно. Александр, хорошего вечера. Но немного жаль, что вы дозвонились первым.
1: Вот это да. Ну ладно, вам хорошего вечера.
0: Спасибо, попробуйте еще. Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Марат.
0: Марат, привет и будем передавать. Ваш номер 2.
2: Всем привет и хорошего настроения.
0: И вам тоже всего хорошего. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
3: Павел.
0: Рассказывайте, Павел, как понедельник? Сильно утомил вас?
3: Как любой понедельник. Отличный день.
0: Рады были приступить к работе на этой неделе?
3: Да, конечно.
0: А ну тогда выигрышу в третьем звонке вы точно порадуетесь. Павел, ваш звонок под номером 3.
3: Ох, ничего себе. Первый раз зазвонился и сразу третий.
0: Новичкам у нас везет. Павел, 2 билета на джазовый фестиваль под названием «Послушайте» отправляются к вам.
3: Все, спасибо большое, Радио Си.
0: На правах рекламы. Джазовый фестиваль «Послушайте» — это по-настоящему яркая атмосфера джаза под открытым небом. Для вас выступят Варвара Висбор, Александр Эвскляр, Максим Пиганов, Саша Алмазова и Дизи Дач-Дак. А фестиваль пройдет 1 августа в Летнем театре парка Маяковского для слушателей старше 12 лет.

0: Приятного всем нам вечера после рабочего дня в компании «Радио Си». Здесь меньше слов, больше музыки. Золотая коллекция впереди. В сборнике часа Джерри Холливелл, Колин Стинг, Дизит Роуз. И в самом начале, через минуту, Electric Light Orchestra на «Радио Си».
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: Этим летом много футбола.
6: А может, еще больше?
7: Футбольше!
5: Уральский фестиваль футбола 2026.
7: Семейный.
8: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
5: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
6: А вечером поем.
8: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
5: Вход бесплатный, 0+.
0: Сейчас о том, что на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада». «Глазурит». Яндекс.Карты сообщают о затруднениях в 3 балла. А крупнейшие пробки сейчас на Светлореченской от Соболева до Объездной, на Трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на Щербакова постоять придется от Лыжников до Павлодарской, на Объездной сложности от Громова до Амундсена и на улице Шевская от Тепличной до проспекта Космонавтов.
1: Реклама.
9: Глазурит Лада. Лада глазурит. К выгоду.

0: Автоцентр Лазурита. Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Лазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Золотая коллекция «Радио Си».

0: В золотой коллекции «Радио Си» песни, которым мы рады всегда, это Джерри Холливелл, 19:56 в Екатеринбурге. А завершающие на сегодня новости, впереди еще «Доктор Албан», «It's My Life» и музыка, понятная без слов. В финале часа на «Радио Си» Диего Модена, Жан-Филиппо Дин, спонсор инструментальной музыки на «Радио Си» ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Радио Си на 103.7 FM. И последние на сегодня новости. Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Список для нового обмена пленными между Россией и Украиной готовится по военным людям и гражданским лицам. Дата не называется, чтобы не сорвать акцию. Об этом сообщила сегодня российский омбудсмен Яна Ландратова во время визита в Екатеринбург. По ее словам, идут переговоры по каждому отдельному человеку, которого не могут найти родственники. Отдельно существует список военных и гражданских лиц. Ландратова отметила, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между правозащитниками России и Украины выстроены каналы по обмену документов, а также списками без вести пропавших, посещению военнопленных, по передаче посылок и писем, пишет Интерфакс. В ряде населенных пунктов Крыма не было электроснабжения уже более 12 дней. Об этом на своей странице в МАКС заявил глава региона Сергей Аксенов. По словам губернатора, решать проблемы будут с помощью поставки автономных генераторов. График поставок уже сформирован, пишет «Вечерняя Москва». Напомню, о массовом отключении электричества в Крыму сообщали 6 июля. Тогда из-за внешнего воздействия электричества лишились все города и районы полуострова. Аналогичные проблемы фиксировались и в Севастополе. Всего за несколько часов в Екатеринбурге были пойманы 27 самокатчиков-нарушителей. В ГАИ подвели итоги рейда «Пешеход-ребенок СИМ». Во время рейда пресечены 33 нарушения ПДД, 3 пешехода переходили дорогу в неположенном месте, 3 велосипедиста и 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили, пешеходы, велосипедисты, пользователи СИМ обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или СИМ обязательно нужно спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую осторожность вблизи действия знаков «Пешеходный переход». В Екатеринбурге уже известно расписание Дня города, который в этом году мы отметим 1 августа. Решение о переносе приняли весной, напоминает Е1. В этом году город отметит 303-ю годовщину. Будут работать несколько площадок. Так, в полдень пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателям города. Затем там же состоится городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и другие мероприятия. В 20:30 будет дан гала-концерт, посвященный году уральского рока. Полную программу публикует Е1. Все завершится в 22:30 фейерверком над акваторией городского пруда. Зумеры стали чаще обращаться к религии и посещать храмы в поисках смысла жизни и духовной поддержки. Об этом рассказал изданию «Абзац» настоятель храма Космы Дамиана, протоиерей Федор Бородин. Он подчеркивает, что это общемировая тенденция. Например, в США приток в церкви молодых мужчин кратный. По словам священника, молодых людей не устраивает гедонистическая модель существования, когда ты только развлекаешься и ешь. Они ищут глубокий смысл жизни и находят его при встрече с Богом. По словам протоиерея, также молодые люди стали чаще посещать церкви в поисках общения, друзей и отношений, пишет «Вечерняя Москва». Официальные курсы Центробанка на вторник. Доллар 76,62, евро 87,58.
0: И о погоде на Радио Си. Завтра, 14 июля, нам обещают облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер восточный при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19. Завтра днем в Екатеринбурге до 21 тепла. В Нижнем Тагиле, в Новоуральске плюс 17-19. В Краснотуринске и Первоуральске завтра от 18 до 20 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Kings and Queens на радио Сих, там, где музыка, прежде всего, к которой мы обязательно вернемся. 20:10 в Екатеринбурге, сейчас на радио Си минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Уникум» плюс официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной лянчии. Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт Neue Klasse, дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M – это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» — официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Добрый вечер, Екатеринбург.
2: Радио Си.
0: И в продолжении вечера у нас длинный музыкальный микс. Боссон, One in a Million и Fancy Flames of Love, Милен Фармер, новая песня Бит-квартет «Секрет». Через минуту Ума Турман простится на Радио Си.
1: Реклама.
5: Мотоклуб «Черный ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Мечта.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Половина девятого в Екатеринбурге в компании «Радио Си». Хорошо, всегда прекрасно, всем отдыха. Сирил с нами уже вот-вот, Стамблинин. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды пообещали нам на завтра. Встречайте Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся, вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможно, ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
1: Радио Си.
4: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.

0: Летний вечер в компании «Радиоси» и о любимой музыке 2047 в Екатеринбурге. Впереди нас ждет сборник хитов золотой коллекции. На этот раз Эрика, «I Don't Know», «Enigma», «Rivers of Belief» и в самом начале, через минуту, Фил Коллинз, «Another Day in Paradise» на «Радиоси».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Золотая коллекция «Радио».

0: Рубрика «В золотой коллекции радио Сия 2059» в Екатеринбурге. И впереди нас ждет музыка, понятная без слов, немного классики, лунная соната. Спонсор инструментальной музыки на радио Сия ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 2:10. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде на завтра. Во вторник синоптики обещают нам переменную облачность, возможны дожди с грозами, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью по области плюс 17-19. Завтра днем в Екатеринбурге до 21 тепла. В Полевском, Асбесте, Каменске, Уральском до плюс 20. И в Лесном завтра прохладно, плюс 16-18.
1: СМИ радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: золотые хиты и то, что в моде на Радио Си. Здесь все для нашего с вами отличного вечернего отдыха. 10 минут 10 в Екатеринбурге. А песни друг за другом. Впереди Тедди Свимс, Мистер Новотол и ММ Штрих-коды, Глен Медейрос, Мануары Эннели, Фри Ту Уан уже через минуту. Любе Скворцы. Это Радио Си.
1: Реклама. 20 лет учимся в вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся в вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
4: Радио Си.

0: выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов, осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий, с заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
2: Сборники часа на этот раз. Сара Коннор от Сары с любовью. No Doubt, Don't Speak. И в самом начале 80-е Savage, Don't Cry Tonight на «Радио Си».

Музыка на все времена в золотой коллекции радио Си. Сара Коннор без двух минут. 10 вечера в Екатеринбурге. Впереди у нас вечер романтический в компании песен о любви, самых красивых баллад. В начале Крис Ри, The Blue Cafe. И музыка, понятная без слов. В финале часом на радио Си Дэвид Гарретт, «Пираты Карибского моря».

0: 10 вечера в Екатеринбурге, радио СИ на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра, там никаких сюрпризов. Во вторник нас ждет облачность с прояснениями, дожди, грозы, ветер восточный с порывами при грозе до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, завтра днем до 21 тепла.
1: СМИ «Радио СИ» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио СИ».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио СИ» романтический вечер.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Романтический вечер на радио Си. Это время лучших песен о любви и самых красивых баллад. А на часах почти половина одиннадцатого. Раша и Елена, Пью Лов впереди, Селин Дион, UDS.com. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся, вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможно, ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
4: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: В Екатеринбурге 23.01. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. А синоптики обещают нам переменную облачность, сохраняется вероятность дождей с грозами, ветер восточный 4,9 метров в секунду при грозе с порывами до 14. Этой ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 19-21.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си. С

0: Спасибо, что выбрали 103.7 FM.
1: Это радио Си.

лише лиском і ночю, там, де храм на крові без крова, капельниці в клочья, жить починаю знову. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритвы, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуды много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
5: Здравствуйте! Российский бизнес рассчитывает на то, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил в понедельник глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании в Дальневосточном федеральном округе. Подорожание топлива может привести к росту цен в других секторах, но было бы неверно бороться с ним повышением ключевой ставки, отметил Шохин. «Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», цитирует его агентство ТАСС. Напомню, заседание ЦБРФ по ключевой ставке намечено на пятницу, 24 июля. В Свердловской области продолжают действовать ограничения на трассе Екатеринбург-Тюмень. Основные проблемы сохраняются в районе 207-го километра в Талицком районе. Там разлилась река после сильных осадков. Возможны два варианта объезда. Южное направление и северное, сообщили в Уралуправтодоре. Там напомнили, что трассу круглосуточно патрулируют, водителям дают указания, как безопаснее проехать. Ограничения были введены еще в субботу. На 292-м километре трассы из-за размыва полотна обвалилась часть покрытия, ведутся дорожные работы, пишет «Новый день». Всего за несколько часов в Екатеринбурге были пойманы 27 самокатчиков-нарушителей. В ГАИ подвели итоги рейда «Пешеход-ребенок Сим». Во время рейда пресечены 33 нарушения ПДД, 3 пешехода переходили дорогу в неположенном месте, 3 велосипедиста и 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили, пешеходы, велосипедисты, пользователи Сим обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или Сим обязательно нужно спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую осторожность вблизи действия знаков «Пешеходный переход». В Екатеринбурге уже известно расписание Дня города, который в этом году мы отметим 1 августа. Решение о переносе приняли весной, напоминает Ядин. В этом году город отметит 303-ю годовщину. Будут работать несколько площадок. Так в полдень пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателям города. Затем там же состоится городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и другие мероприятия. В 20:30 будет дан гала-концерт, посвященный году уральского рока. Полную программу публикуют Е1. Все завершится в 22:30 фейерверком над акваторией городского пруда. Есть на завтрак печенье опасно для здоровья, предупредил врач и эксперт по долголетию Диего Суарес, передает издание ABC. Любой вид печенья на завтрак в регулярном режиме может привести к жировой дистрофии печени, отмечает доктор. Кроме того, печенье усиливает хроническое воспаление в организме и приводит к зависимости от сахара. Также не стоит есть на завтрак различные хлопья. Эти ультрапереработанные продукты вызывают скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, за которыми следует резкое падение, приводящее к чувству голода, а также усталости и снижению концентрации внимания уже через несколько часов, отметил врач, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 76,62, официальный евро 87,58.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Компания Mercedes развернула самую масштабную программу обновления в своей истории. Бренд пытается отыграться за падение продаж и выкатывает сразу 6 ключевых новинок. Первое – обновленный флагман S-класса. Он получил фары с рисунком трехлучевой звезды и салон из технологичного текстиля вместо кожи. Вторая премьера – долгожданный электрический C-класс с ретро-дизайном, огромным экраном и запасом хода за 700 километров. Третьим идет лифтбэк AMG GT. Этот электрокар выдает больше 1000 лошадиных сил и умеет имитировать звук мотора. Четвертая новинка – кроссовер GLS-53. Немцы признали ошибки и вместо сложного гибрида вернули ему правильную бензиновую шестерку. Пятый в списке – роскошный электрический минивэн VLE, который едет плавно, как представительский лимузин. Ну и, наконец, шестая модель – компактный кроссовер GLA, который станет главным городским хитом марки. Для многих из нас трехлучевая звезда на капоте по-прежнему остается автомобильной мечтой. И мы искренне желаем этой мечте сбыться. А в какой именно модели – покажет время.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент – уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982-м. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
1: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуд похож на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили, они его еще и запустили. все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
5: Здравствуйте! Российский бизнес рассчитывает на то, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил в понедельник глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании в Дальневосточном федеральном округе. Подорожание топлива может привести к росту цен в других секторах, но было бы неверно бороться с ним повышением ключевой ставки, отметил Шохин. «Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», цитирует его агентство ТАСС. Напомню, заседание ЦБ РФ по ключевой ставке намечено на пятницу, 24 июля. В Свердловской области продолжают действовать ограничения на трассе Екатеринбург-Тюмень. Основные проблемы сохраняются в районе 207-го километра в Талицком районе. Там разлилась река после сильных осадков. Возможны два варианта объезда. Южное направление и северное, сообщили в Уралуправтодоре. Там напомнили, что трассу круглосуточно патрулируют, водителям дают указания, как безопаснее проехать. Ограничения были введены еще в субботу. На 292-м километре трассы из-за размыва полотна обвалилась часть покрытие, ведутся дорожные работы, пишет «Новый день». Всего за несколько часов в Екатеринбурге были пойманы 27 самокатчиков-нарушителей. В ГАИ подвели итоги рейда «Пешеход-ребенок Сим». Во время рейда пресечены 33 нарушения ПДД, 3 пешехода переходили дорогу в неположенном месте, 3 велосипедиста и 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили, пешеходы, велосипедисты, пользователи Сим обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или Сим обязательно нужно спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую осторожность вблизи действия знаков «Пешеходный переход». В Екатеринбурге уже известно расписание Дня города, который в этом году мы отметим 1 августа. Решение о переносе приняли весной, напоминает Ядин. В этом году город отметит 303-ю годовщину. Будут работать несколько площадок. Так в полдень пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателям города. Затем там же состоится городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и другие мероприятия. В 20:30 будет дан гала-концерт, посвященный году уральского рока. Полную программу публикуют Е1. Все завершится в 22:30 фейерверком над акваторией городского пруда. Есть на завтрак печенье опасно для здоровья, предупредил врач и эксперт по долголетию Диего Суарес, передает издание ABC. Любой вид печенья на завтрак в регулярном режиме может привести к жировой дистрофии печени, отмечает доктор. Кроме того, печенье усиливает хроническое воспаление в организме и приводит к зависимости от сахара. Также не стоит есть на завтрак различные хлопья. Эти ультрапереработанные продукты вызывают скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, за которыми следуют резкие падения, приводящие к чувству голода, а также усталости и снижению концентрации внимания уже через несколько часов, отметил врач, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 76.62, официальный евро 87.58.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Компания Mercedes развернула самую масштабную программу обновления в своей истории. Бренд пытается отыграться за падение продаж и выкатывает сразу 6 ключевых новинок. Первое – обновленный флагман S-класса. Он получил фары с рисунком трехлучевой звезды и салон из технологичного текстиля вместо кожи. Вторая премьера – долгожданный электрический C-класс с ретро-дизайном, огромным экраном и запасом хода за 700 километров. Третьим идет лифтбэк AMG GT. Этот электрокар выдает больше 1000 лошадиных сил и умеет имитировать звук мотора. Четвертая новинка – кроссовер GLS-53. Немцы признали ошибки и вместо сложного гибрида вернули ему правильную бензиновую шестерку. Пятый в списке – роскошный электрический минивэн VLE, который едет плавно, как представительский лимузин. Ну и, наконец, шестая модель – компактный кроссовер GLA, который станет главным городским хитом марки. Для многих из нас трехлучевая звезда на капоте по-прежнему остается автомобильной мечтой. И мы искренне желаем этой мечте сбыться. А в какой именно модели – покажет время.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент. Уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982-м. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. На гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритва, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуд похож на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
5: Здравствуйте. Российский бизнес рассчитывает на то, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил в понедельник глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании в Дальневосточном федеральном округе. Подорожание топлива может привести к росту цен в других секторах, но было бы неверно бороться с ним повышением ключевой ставки, отметил Шохин. Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей, цитирует его агентство ТАСС. Напомню, заседание ЦБ РФ по ключевой ставке намечено на пятницу 24 июля. В Свердловской области продолжают действовать ограничения на трассе Екатеринбург-Тюмень. Основные проблемы сохраняются в районе 207-го километра в Талицком районе. Там разлилась река после сильных осадков. Возможны два варианта объезда. Южное направление и северное, сообщили в Уралуправавтодоре. Там напомнили, что трассу круглосуточно патрулируют, водителям дают указания, как безопаснее проехать. Ограничения были введены еще в субботу. На 292-м километре трассы из-за размыва полотна обвалилась часть покрытие, ведутся дорожные работы, пишет «Новый день». Всего за несколько часов в Екатеринбурге были пойманы 27 самокатчиков-нарушителей. В ГАИ подвели итоги рейда «Пешеход-ребенок Сим». Во время рейда пресечены 33 нарушения ПДД, 3 пешехода переходили дорогу в неположенном месте, 3 велосипедиста и 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили, пешеходы, велосипедисты, пользователи Сим обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или Сим обязательно нужно спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую осторожность вблизи действия знаков «Пешеходный переход». В Екатеринбурге уже известно расписание Дня города, который в этом году мы отметим 1 августа. Решение о переносе приняли весной, напоминает Ядин. В этом году город отметит 303-ю годовщину. Будут работать несколько площадок. Так, в полдень пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателям города. Затем там же состоится городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и другие мероприятия. В 20:30 будет дан гала-концерт, посвященный году уральского рока. Полную программу публикует Е1. Все завершится в 22:30 фейерверком над акваторией городского пруда. Есть на завтрак печенье опасно для здоровья, предупредил врач и эксперт по долголетию Диего Суарес, передает издание ABC. Любой вид печенья на завтрак в регулярном режиме может привести к жировой дистрофии печени, отмечает доктор. Кроме того, печенье усиливает хроническое воспаление в организме и приводит к зависимости от сахара. Также не стоит есть на завтрак различные хлопья. Эти ультрапереработанные продукты вызывают скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, за которыми следуют резкие падения, приводящие к чувству голода, а также усталости и снижение концентрации внимания уже через несколько часов, отметил врач, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 76,62, официальный евро 87,58.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Компания Mercedes развернула самую масштабную программу обновления в своей истории. Бренд пытается отыграться за падение продаж и выкатывает сразу 6 ключевых новинок. Первое – обновленный флагман S-класса. Он получил фары с рисунком трехлучевой звезды и салон из технологичного текстиля вместо кожи. Вторая премьера – долгожданный электрический C-класс с ретро-дизайном, огромным экраном и запасом хода за 700 километров. Третьим идет лифтбэк AMG GT. Этот электрокар выдает больше 1000 лошадиных сил и умеет имитировать звук мотора. Четвертая новинка – кроссовер GLS-53. Немцы признали ошибки и вместо сложного гибрида вернули ему правильную бензиновую шестерку. Пятый в списке – роскошный электрический минивэн VLE, который едет плавно, как представительский лимузин. Ну и, наконец, шестая модель – компактный кроссовер GLA, который станет главным городским хитом марки. Для многих из нас трехлучевая звезда на капоте по-прежнему остается автомобильной мечтой. И мы искренне желаем этой мечте сбыться. А в какой именно модели – покажет время.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент. Уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982-м. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
1: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. На гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритвы, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуды много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой ему самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
5: Здравствуйте. Российский бизнес рассчитывает на то, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил в понедельник глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании в Дальневосточном федеральном округе. Подорожание топлива может привести к росту цен в других секторах, но было бы неверно бороться с ним повышением ключевой ставки, отметил Шохин. «Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», цитирует его агентство ТАСС. Напомню, заседание ЦБ РФ по ключевой ставке намечено на пятницу, 24 июля. В Свердловской области продолжают действовать ограничения на трассе Екатеринбург-Тюмень. Основные проблемы сохраняются в районе 207-го километра в Талицком районе. Там разлилась река после сильных осадков. Возможны два варианта объезда. Южное направление и северное, сообщили в Уралуправтодоре. Там напомнили, что трассу круглосуточно патрулируют, водителям дают указания, как безопаснее проехать. Ограничения были введены еще в субботу. На 292-м километре трассы из-за размыва полотна обвалилась часть покрытие, ведутся дорожные работы, пишет «Новый день». Всего за несколько часов в Екатеринбурге были пойманы 27 самокатчиков-нарушителей. В ГАИ подвели итоги рейда «Пешеход-ребенок Сим». Во время рейда пресечены 33 нарушения ПДД. 3 пешехода переходили дорогу в неположенном месте, 3 велосипедиста и 27 самокатчиков не спешились перед пешеходным переходом, сообщили в пресс-службе ГОРГАИ. Там напомнили, пешеходы, велосипедисты, пользователи Сим обязаны заботиться о собственной безопасности. При пересечении дороги на велосипеде или Сим обязательно нужно спешиваться. Ну а водители обязаны проявлять особую осторожность вблизи действия знаков «Пешеходный переход». В Екатеринбурге уже известно расписание Дня города, который в этом году мы отметим 1 августа. Решение о переносе приняли весной, напоминает Ядин. В этом году город отметит 303-ю годовщину. Будут работать несколько площадок. Так в полдень пройдет церемония возложения цветов к памятнику основателям города. Затем там же состоится городская свадьба, фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург» и другие мероприятия. В 20:30 будет дан гала-концерт, посвященный году уральского рока. Полную программу публикует Е1. Все завершится в 22:30 фейерверком над акваторией городского пруда. Есть на завтрак печенье опасно для здоровья, предупредил врач и эксперт по долголетию Диего Суарес, передает издание ABC. Любой вид печенья на завтрак в регулярном режиме может привести к жировой дистрофии печени, отмечает доктор. Кроме того, печенье усиливает хроническое воспаление в организме и приводит к зависимости от сахара. Также не стоит есть на завтрак различные хлопья. Эти ультрапереработанные продукты вызывают скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, за которыми следуют резкие падения, приводящие к чувству голода, а также усталости и снижения концентрации внимания уже через несколько часов, отметил врач, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 76,62, официальный евро 87,58.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Компания Mercedes развернула самую масштабную программу обновления в своей истории. Бренд пытается отыграться за падение продаж и выкатывает сразу 6 ключевых новинок. Первое – обновленный флагман S-класса. Он получил фары с рисунком трехлучевой звезды и салон из технологичного текстиля вместо кожи. Вторая премьера – долгожданный электрический C-класс с ретро-дизайном, огромным экраном и запасом хода за 700 километров. Третьим идет лифтбэк AMG GT. Этот электрокар выдает больше 1000 лошадиных сил и умеет имитировать звук мотора. Четвертая новинка – кроссовер GLS-53. Немцы признали ошибки и вместо сложного гибрида вернули ему правильную бензиновую шестерку. Пятый в списке – роскошный электрический минивэн VLE, который едет плавно, как представительский лимузин. Ну и, наконец, шестая модель – компактный кроссовер GLA, который станет главным городским хитом марки. Для многих из нас трехлучевая звезда на капоте по-прежнему остается автомобильной мечтой. И мы искренне желаем этой мечте сбыться. А в какой именно модели – покажет время.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент. Уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982-м. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записи в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.